Пробил час, к утру объявят, глашатай всенародно. С опозданием на полвека лучше все, чем никогда. Арестованная память, ты свободна, ты свободна. Грусть волторновая, дрогни и сплакни, как в день суда. Стой, ни шагу, в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи. Там, где время уминало гости Беломорканала, где на картах

Толча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: свой и уже знаешь всех в лицо.
1: Как это не буду? Олега, колену налей.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мозаику в ранность, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чай-чиферок для зэка, как ворота рая.

лишением терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Пломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Верные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

бил прямой наводкой, точно пулемет, разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза, заливало поле.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Ты зачем усы сбрил?
2: Что?
1: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
2: У кого?

я все дозы увеличивал, пил и простую, и столичную, и в дни обычные, и в праздники, вином я жизнь свою губил.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом на окне.

кто в кабаках. А я свой день рождения на улице справляю, с фуфырика в кармане и с гармошкой в руках. Зачем мне рестораны, там два счета обсчитают, а дома гости наглые, да и жена шипит. А так стою на улице, стою себе, играю и жду.

грудь еще принял стакан, здоровки ради хотел поймать его за хвост, но он уже убег. Но ничего, мы встретимся, и пусть не ждет поблажки, подумал я, опустошив еще один бокал. Ведь ежели каждый так на вроде этой самой чебурашки начнет наглеть, подумал я, подумал и упал. Я лежу и вижу, друг подлетает.

0: Подарки мне раздавать, а не мне. Из свиньи в человека полетим тебя сейчас превращать.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
3: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

фарфоровая кожа, весенняя помада. Румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коробкой.

томиком стихов. От ужаса свободы народ влезал на крыши, толпа хотела зрелищ без всяких дураков. А ей было угодно читать в кровати книжки, она дожди любила и кофе с молоком. А ей было угодно читать в кровати книжки, она дожди любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазели той прекрасные черты. Она была из ГУМа, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Фарфоровая кожа.

ночами, как будто губ твоих не целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

50, если Бог поможет. А что случалось иногда? Оно случалось, все на бегу, а вот любви не получалось. А я-то знал, она придет, и не иначе, и 50 на 50.

скажу, дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
4: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Импорт бензина из Белоруссии в Россию в июне достиг рекордного уровня. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Центра ценовых индексов. С 1 по 25 июня в страну поставили 141 тысячу тонн белорусского бензина. Для сравнения, за весь июнь прошлого года этот показатель составлял около 100 тысяч тонн. При этом объемы экспорта белорусского бензина в другие страны снизились. Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства по регулированию топливного рынка и продлевает соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих предприятий до конца этого года. Водительское удостоверение и ряд других документов предложили объединить в одну пластиковую ID-карту. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его задумке, такой картой можно было бы пользоваться в разных жизненных ситуациях. В ней предлагается хранить в цифровом виде документы, которые могут понадобиться человеку, чтобы быстро предъявить их при необходимости. Синоптик предупредил о затяжных дождях в Москве. На этой неделе может выпасть 80% месячной нормы осадков. Дожди с недолгими и в основном ночными перерывами будут продолжаться все 7 дней. Это будут так называемые огуречные дожди, отметил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пояснил, что это старинное русское название для затяжных прохладных ливней в середине лета, когда наливаются огурцы. Осадки считались полезными для урожая, но не комфортными для человека. На этой неделе температурный режим ожидается довольно однообразный. В московском регионе по ночам будет плюс 9, плюс 14, в середине дня от 8 до 20 градусов. В заключении выпуска официальный курс валют на понедельник, 6 июля. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11 рублей 38 копеек. А далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: На руках тебя носил бы и боялся уронить.
1: 7:06, время московское. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 6 июля на календаре. Здравствуйте, здравствуйте, Марина.
2: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. 6.07.2026. Красивая фраза.
1: Фраза, да, очень красивая фраза, да.
2: Главное... Интересно, много ли молодых сегодня пойдут в ЗАГС?
1: Нет, сегодня понедельник, немного молодых пойдет в ЗАГС.
2: ЗАГС, как и музей в понедельник выходной?
1: Слушай, мне кажется, что если ЗАГС и работает, то понедельник минимальное количество желающих расписаться, пожениться там, и так далее.
2: Ну ладно. Сегодня, значит, по праздникам. День рождения американского доллара.
1: Ну, так себе праздник.
2: Так себе праздник. Всемирный день поцелуя. Уже интересней. Всемирный день кардиолога. Всех врачей-кардиологов поздравляем с праздником. Так, что еще? День архитектора в России. Тоже хороший праздник.
1: Архитектор – это важный праздник, конечно.
2: Всемирный день развития сельских районов.
1: Угу.
2: Тоже хорошо. Учитывая, ну, все, наверное. Давайте,
1: учитываем и его
2: давайте
1: тоже.
2: И заканчивать уже с праздниками-то, в принципе.
1: Ну, давайте
2: заканчивать с праздниками. Аграфена Купальница сегодня.
1: Так, ну и новости одной строкой по бензину. Что расскажем?
2: Как будто бы все в порядке.
1: Как будто бы лучше стало. Друзья, вы заметили, что...
2: Либо вы уже отказались от своих автомобилей,
1: либо вы уже все на электричках. Потому что я сегодня утром ехал, и на нефтемагистрали появился бензин, и очередей нет. На Роснефти проезжаю, очередей практически нет, буквально 5-6 машин в одной стороне Варшавского шоссе и с другой стороны.
2: Ну и в городе Д, в Липецкой области, выходные с бензином тоже все было нормально.
1: Да.
2: Были очереди, но не гигантские, ну вот немножечко постоять и все.
1: Ну класс, ребята, видите,
2: как хорошо. А вы пишите, у вас там как обстоят дела с бензином, город и обстановка на бензоколонках.
1: Ну а скоро новости, которые вы проспали.
2: Игра в черный ящик и наш фирменный музыкальный гороскоп на радио Шансон.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Россияне этим летом стали чаще выбирать безалкогольные напитки и замороженные десерты. Сильнее всего вырос спрос на безалкогольное вино, холодный кофе и крафтовые лимонады. Среди сладостей популярнее стали замороженные ягоды в шоколаде и другие десерты. Но также по-прежнему большим спросом пользуются смузи, морсы, напитки в небольших упаковках, поскольку их удобно брать с собой на прогулки, в поездки, на пикники и даже на работу.
3: Так, а теперь сводка новостей из мира бензина.
2: Так, давай.
3: Евгений нам пишет: Нижний Новгород, бензина нет. Сергей пишет: в Рязани как не было бензина, так и нет. Очереди огромные. Наталья Мытищи пишет, что вполне нормальная обстановка на Роснефти. Машины есть, но хвоста из машин нет. А также пишет нам, что проехал мимо заправки «Газпромнефть». Очередь не 2 километра, а по 5-6 машин каждой колонки. Это Ярославль. А под Москвой на нефтемагистрали мы 1 июля заправились без очереди, и все нормально. Питер заливает дождем. Что там с бензином, Газарес? Или вы не выходите на заправку, если идет дождь?
2: А у него же «Газель». Он один раз заправил, наверное, надолго хватает.
3: Тем более сотом заправил.
2: Тем более сотом.
3: И теперь пока ничего больше не надо. А тут интересная новость мне понравилась. О том, что в России наблюдается резкий рост продаж лошадей. И это связано как раз с нехваткой топлива. За последний месяц некоторые продавцы успели продать или зарезервировать по 7-8 лошадей. В то время как ранее одна лошадь могла ждать своего нового хозяина примерно 2-3 месяца. И выяснилось, что содержание лошади обходится значительно дешевле, чем постоянные расходы на бензин для автомобиля.
2: Мне кажется, это неправда.
3: Мне кажется, фейк какой-то, потому что, во-первых, лошадь, ее
2: надо
3: лечить.
2: Где-то парковать,
3: конечно,
2: начнем с этого, да?
3: Нужно хранение обеспечить.
2: Парковка для лошадей, это так уже не дешевое удовольствие.
3: Ты видел много в интернете всяких с помощью искусственного интеллекта сделанных видео, что типа, давай, лошадь, скорее уже пойдем. Ну и в целом, около работы, где ты ее поставишь?
2: Лошадь? Где ты поставишь ее около? Вот сложный вопрос.
3: Ну, поэтому это новость.
2: Это надо специальный столбик.
3: Как будто бы это фейк.
2: Опять же, какую противоугонку ты поставишь на лошадь? Сейчас цыгане приедут и заберут.
3: Лошади же кусаются, они сами противоугонку лучше. Они абы с кем не пойдут.
2: Цыгане с ними умеют договариваться, они их соблазняют.
3: Я давно не видела, кстати, цыган. В смысле, как будто бы они где-то все...
2: Они просто сейчас по-другому одеваются, Марин.
3: Да?
2: И тебе кажется, что их нет.
3: Если нас слушают цыгане, напишите нам, где вы.
2: Где вы? Цыгане, где вы?
3: Вам нужны еще лошади или сейчас у вас уже другие интересы?
2: Так, Москва поставит рекорд сегодня по самому массовому поцелую. В 18.00, друзья, в футболе 3 вокзала Депо в честь Всемирного дня поцелуя.
3: Пойдешь?
2: Для участия парам нужна регистрация. Берите вторую половинку, приходите. Не, мы еще будем работать.
3: Ну а почему ты вот такие новости 18, берешь? Ты должен был
2: я не должен
3: новость,
2: уже ничего,
3: вот с этими
2: потому
3: длинными
2: все уже.
3: Словами.
2: С какими словами? Это уже все. Слова будут позже. Слова будут позже.
3: И черный ящик тоже будет позже. Готовьте свои мобильные телефоны. В черном ящике сегодня будет нечто.
2: Серьезно? Угу. Ты уже придумала?
3: Да.
2: Боже ты мой, я уже боюсь.
3: Я с субботы спать не могу.

0: Категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: и Демин на радио Шансон.
1: Резво взяла моя лошадь со двора, ударил в двор пятой, махнул на все рукой, луки, стрелы запустил в болото или в моря. И

Вот рассвет и заря, глаз твоих пожар. В пояс поклонился, кинул взгляд лучистый, посадил к себе на лошадь, до груди прижал.

0: царевна моя!
1: Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего.
2: Что же в черном ящике?
3: Итак, дорогие друзья, «Черный ящик» — игра, которая уже появляется в нашем эфире. И, конечно, вы прекрасно знаете, что ваша задача — догадаться о содержимом этого самого черного ящика, в котором сегодня невероятная штука. Ну, Марина вообще, мне
4: знаешь,
3: называла,
4: некоторые...
3: а я уже даже забыл, как она называется. Не, я
4: серьезно?
3: Помню, не, я помню, на какую букву. Я буду искать приблизительно то, что будут присылать наши радиослушатели.
4: Вообще, есть народное название, но мы не будем говорить про народное. Нам нужно, чтобы вы нам написали ботаническое название.
3: Ботаническое название — это означает, что что-то съедобное, несъедобное у нас сегодня?
4: Я не думаю, что это съедобное, но это очень красиво. Это такая прям диковина. Происходит название ботаническое от греческих слов. А если вы хорошо знаете греческий, то вам нужно вспомнить, как по-гречески будет хвост.
3: А, вот отличная подсказка. Сейчас буквально 5 секунд, и ребята все пришли.
4: Вообще,
3: туда.
4: На самом деле, можно подумать, что это похоже на какое-то животное, что ли. Есть разные названия. Самое, что забавное, корневище, корнедонце, если говорить иными словами, очень необычное. Мясистые такие, жирные корни.
3: Я, не, вот, ребят, я это не антуриум.
4: В конечно. Эти выходные его сажала. Действительно, даже в жизни не подумаешь, как он выглядит снаружи, что там такое корневище. Так, самое, что забавное, интересный механизм для перекрестного опыления. Так, значит, зря я посадила только одно, надо было больше сажать.
3: Ну,
4: хорошо.
3: Все, уже все отгадали, если так, то, если ты как бы...
4: Да.
3: Понимаешь?
4: Ну, то есть написали другое название.
3: Да, вот научное название.
4: А ширяш ты... написали?
3: Какой?
4: По-другому он называется ширяш.
3: Ширяш? Не, писали только лопух, топинамбур и толстянка.
4: А хвост пустыни?
3: И огурец. Нет, хвост пустыни тоже нету.
4: Да, забавно.
3: Есть хрен и монарда. Но это же не то.
4: Смотрите, давайте я вам расскажу механизм для опыления.
3: Давайте,
4: в начале
3: конечно.
4: Цветения около цветник расправлен, но как только пыльца созревает, выходит, он вянет, заворачивается и превращается в грязно-бурый комочек. Ужасно звучит, да, как
3: да.
4: описание для цветка? Муха думает, что эта тля садится на них, вымазывается липкой пыльцой и переносит так на другие цветки. Представляешь, какой хитрый цветочек.
3: Так, ну что, как это еще раз называется? Правильно скажи.
4: Эримурус.
3: Эримурус, да. И Эримурус. Да, и Екатерина из Челябинска у нас сегодня была первая.
4: Присылайте фотки ваших эримурусов.
3: Если они у вас есть.
4: Если желтенький купил, очень красиво выглядит. Екатерина красотка.
3: Екатерине аплодисменты и, конечно же,
4: приз.
3: Кто
4: не видел, как это выглядит, я могу фотку отправить.
3: Да я даже не видел, мне можешь отправить. Эремурус. Вообще, что это такое? Люди, которые называют цветы, они работали раньше в Икее, что ли, я не понимаю. Там тоже вот какой-то бредятина
4: вечно. Вообще начиналось все с Карла Линнея. Это он не мог работать в Икее слишком давно, этот человек.
3: Мне кажется, его родственники там работают, потому что назвать тумбочки всякие ульдуплянус или еще как-нибудь. Вот, ладно. Эримурус был сегодня в черном ящике. Все, проехали.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Так, дорогие друзья, на Эри Муруса мы все посмотрели. Благодаря Марине. Марина высадила целую плантацию.
3: Я одну штуку посадила.
2: А что, одну?
3: 400 рублей стоит.
2: Серьезно?
3: Ну да, сколько я тебе там высажу?
2: Слушай, ну выглядит просто как какой-то хвощ, который бесплатно можно...
3: Сам ты хвощ.
2: Не знаю, я бы назвал его
3: подаренный
2: хвощ.
3: Друзьями мини-пик Хавронья за 2,5 года выросла и превратилась в 50-килограммовую свинью. Ой. Разгромила квартиру и стала причиной постоянных ссор в семье. Когда питомец начал занимать уже нашу супружескую кровать, жена потребовала от мужа выбирать либо она, либо свинья. И муж выбрал Хавронью, и теперь пара разводится. Звучит как будто какое-то начало сериала.
2: Слушайте, а можно фото свиньи и жены? Я пойму. Хочется посмотреть, почему муж выбрал свинью.
3: А мужчина так любит бекон? Или почему он вдруг решил, что надо делать такой выбор?
2: Сначала разожралась жена, потом разожралась свинья. Так, ладно, но на самом деле новость грустная.
3: Слушай, ну
2: мини-пик выглядит неплохо. Мини-пик выглядит
3: неплохо, да. Ну я не могу фото найти.
2: 50 килограммов, Марина, это уже не мини-пик. Там обычная свинья живет.
3: Ну, подожди, мужчина готовит ее потом на шашлык?
2: Слушай, ну не ради этого же он разводится, чтобы приготовить шашлык.
3: И не делиться с женой.
2: Так, в Госдуме предложили включить анализ клеща на энцефалит в систему ОМС. Сейчас бесплатно можно пройти только осмотр и удалить паразита. А вот исследование стоит, между прочим, от 1000 до 2000 с небольшим. Хотя московский регион не считается эндемичным, все равно меры предосторожности соблюдать нужно.
3: Мне все еще не отпускает история про мини-пига. Тут больше подробностей. Короче, женщина жаловалась, что, приходя на работу, так, ей люди говорят, что от нее уже пахнет, как от этой свиньи. И поэтому она мужу говорит, давай ее как-то из... Они живут в квартире в студии. И, в общем,
2: ой-ой-ой.
3: И все это немножко начало напоминать какой-то хлев.
2: Но мне кажется, когда мини-пик уже за 5 килограммов перевалил, уже надо было понять, что... Что-то
3: слушай,
2: пошло не
3: ты
2: так.
3: Знаешь, я как-то гуляла в районе Кутузовского проспекта.
2: Ну ты не со свиньей гуляла?
3: Я нет, я с ребенком гуляла. А женщина гуляла реально такая, знаешь, черная свинья, мохнатая такая, знаешь.
2: Большая?
3: Большая.
2: Сколько?
3: И она на поводке с ней шла. Слушай, ну прям хряк я бы это назвала. Кабанчик такой конкретный. И я прям была ошарашена, фрапирована и вообще в шоке от того, что люди на Кутузовском проспекте со свиньями гуляют. Представляешь? И как будто бы это нормальная история. Дорогие друзья, часто ли вы в городах встречаете людей, выгуливают поросят?
2: Я видел, что выгуливали нутрию у нас как-то в районе. Ну, какая-то
3: смысле,
2: вот эта...
3: женщина в новой шубе?
2: Нет.
3: Или что?
2: На поводке.
3: Меня угощали котлетами из нутрии. Это вкусно.
2: Да что ж ты делаешь?
3: Мне не говорили, что типа сейчас ты будешь есть нутрию. Ну, типа, ну так, дам домашние котлеты.
2: Ну, короче, какой-то грызун на каком-то поводке, какой-то мохнатый. Я так подумал, что это нутрия. Ну, а
3: может,
2: это
3: шиншилла была?
2: Нет, не шиншилла.
3: А шиншиллу ты видел?
2: Ну, конечно, видел. Вот, гуляли с какой-то вот этой нутрией, и как бы это было тоже удивительно. Но это я видел буквально один или два раза, и потом они исчезли из района. То есть, видимо, что-то пошло не так.
3: Ну, тоже, наверное, развод и девичья фамилия.
2: Ну, не знаю, может быть, эту нутрию кто-то уже сожрал на улице, просто какой-нибудь нормальный кобель, мимо пробегал, типа, это что такое?
3: Так ты отказываешься, да, вот эта новость про длинное слово?
2: Давай быстро, длинное слово
3: ну
2: читай.
3: Ну давай, ты читай, это тест на профнепригодность мой сразу же, ты видишь?
2: 35 букв?
3: Да. Нет, 35 это первое самое слово.
2: А надо какое было прочитать?
3: А тут, ты видишь, всего 4 длинных слова. Никакой
2: ну все,
3: уже
2: я не
3: успел.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
12: Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: группировки. Все держится только на вас и вашей ответственности. Ваша песня сегодня «За тебя» Михаила Шейлига.
1: Близнецы, появится возможность хорошо заработать. Ваша личная жизнь вдохновит вас на трудовые подвиги. Песня ваша «Бабье лето» Валерия Кураса.
0: Раки, будьте сегодня предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком. Вместе вы способны горы свернуть и все сделать ради мечты. Ваша песня «Безответная» Анастасии Самбурской.
1: Львы, финансы перестанут сегодня наконец-то петь романсы, да. У вас наступает стабильная и успешная неделя. Ого, сколько денег будет. Так, сегодня возможны значительные денежные поступления. Это правда, кстати.
0: Вам?
1: Ничего, да.
0: Почему все львам опять, я не понимаю.
1: Да, сегодня у нас правда есть. Вот, и настроение в песне будет светло, Михаила Бублика. А в конце недели дадут еще и отпускные.
0: Девы, избегайте сегодня поспешности. Не впадайте в уныние, даже если вам кажется, что что-то идет не так. И ваша песня в этот понедельник — это Лена Виктора Дори.
1: Весы, сегодня вам стоит придумать новый способ развлечения, не жалейте фантазии и выдумайте что-то такое, что подарит вам яркие эмоции. Ну а песня ваша «Доброго пути», Михаил Круга.
0: Скорпионы, сегодня нужно проявить скромность, поэтому с планированием крупных покупок стоит повременить. Постарайтесь быть благоразумнее, а ваша песня к единственному Любе Успенской.
1: Стрельцы, будьте осторожны, велика вероятность ляпнуть что-то в самый неподходящий момент. Среди людей, вас окружающих, есть кто-то очень обидчивый. Ваша песня «Майская роза» Максима Апреля.
0: Козероги, сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. Ваша песня сегодня «Поживем, увидим» Михаила Шуфутинского.
1: Водолеи, постарайтесь уделить внимание своим родственникам, иначе в семье возможен разлад. Ваша песня «Чужая любовь» Сергея Любавина.
0: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода. В этот понедельник вам будет трудно найти взаимопонимание с коллегами, но это необходимо. Улыбайтесь, это всегда работает. А ваша песня «Забыть нельзя» Артура Руденко.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 307.

0: 80-09, Звездный, дом 6.
1: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ на портале госуслуги. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Сейчас региональные конфликтные комиссии принимают и рассматривают апелляции в электронном виде, соблюдая требования по защите персональных данных. Параллельно Минцифра и Рособорнадзор переводят систему государственной итоговой аттестации на платформу Гостех. На ее базе в дальнейшем может появиться сервис для работы с апелляциями по результатам экзаменов. В России активизировались мошенники, которые обещают сделать срочную визу или загранпаспорт за несколько дней, сообщили в Общественной палате. Аферисты размещают объявления в интернете, однако никаких услуг они не оказывают, а лишь собирают с доверчивых граждан деньги и персональную информацию. В Общественной палате призвали проверить контакты визовых центров и посольств на официальных сайтах. Там напомнили, что срочное оформление загранпаспорта возможно только в установленных законом случаях, а не по знакомству. Через объявление. В Петербурге могут воссоздать женское подразделение ДПС. Такой взвод существовал в конце 70-х годов, сообщили в городском управлении госавтоинспекции. Руководство ведомства считает, что такая практика была бы полезна с медийной точки зрения и приятна для водителей. В настоящее время в региональной полиции служит только одна женщина-инспектор ДПС. В конце 70-х женский батальон Ленинградской ГАИ насчитывал около 100 сотрудниц. Они несли службу на наиболее ответственных участках, включая Московский проспект, где часто проезжали правительственные и иностранные кортежи. Однако эксперимент был признан неудачным. Инспекторы-женщины не делали скидок на статус нарушителей, а многие уволились по семейным обстоятельствам. В заключении выпуска официальные курсы валют: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11 рублей 38 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 16, ветер западный 2 метра в секунду. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
3: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился,

как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам потерял.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
1: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно о сокровенном.
1: 8:07 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова.
2: А когда, Артем, мы скажем слова благодарности Марии из Санкт-Петербурга, которая ввела в нас сахарную кому.
1: Это наша очередная... Нет, это наша постоянная рубрика «Еще не слиплась». Итак, дорогие друзья, вы...
2: Нет, принесла же на работу крыжовник. Думаю, понедельник, новая жизнь. Давайте
1: новая
2: питаться
1: кислота,
2: правильно.
1: Новые какие-то витамины. И тут Мария, массажист из Санкт-Петербурга,
2: и тут заходит Артем в студию просто с розовым мешком, наполненным всякими
1: вкусняшками. Да, сладостями.
2: А мне кажется, нам уже пора как-то в эфире объявлять конкурс на стоматологов, которые нас слушают, и потом будут проверять, насколько быстро наши зубы портятся.
1: В общем, в любом случае, Марии мы надо сказать огромное спасибо.
2: Мария, большое вам спасибо.
1: Все ведущие радио «Шансон» в этот пакетик заглянут и вытащат себе дозу.
2: Вот это вот мята и шоколад, это прям...
1: Мята и шоколад. А вот это вот вафля и крем.
2: Ну, вафли и крем, это хорошо, но давайте все-таки к теме. В общем, Мария, вы поняли, что мы вам благодарны от всей души.
1: Тема у нас какая?
2: А тема такая: почти каждая шестая замужняя женщина в России не сообщает размер своей зарплаты супругу. Пуру-пуру-пу. А почему?
1: То есть женщины считают, что
2: муж не
1: что-то
2: должен знать.
1: Что-то платят.
2: Нет, ну, есть же вот...
1: Дорогая, сколько тебе платят? Ну, что-то платят.
2: Я хожу туда, потому что это зов совести. Я не ради денег там, говорит каждая шестая замужняя женщина. Ну, вообще, есть же вот этот прикол, что, типа, зарплата мужа общая, а зарплата жены, типа, на ноготочке из этой серии. Вот, давайте с вами обсудим, знает ли ваша вторая половинка размер вашей зарплаты, если не знает, нормально ли это, и вообще, ну, есть ли у вас какие-то секретики?
1: И вообще, в 21 веке, в 26 году, нужно ли сообщать досконально, сколько
2: вы зарабатываете? Или каждый сам за себя, и вообще никто не знает, сколько в семье зарабатывает?
1: Как бы вроде что-то есть, ну и хорошо, да? А так раз...
2: Сейчас по сусекам поскребем и что-нибудь найдем. Дорогие друзья, давайте свои истории.
1: Опишите свои сусеки и фотографии. И сусеков присылайте тоже.
2: Вот ты не боишься, что тебе что-нибудь не то пришлют?
1: Да.
2: Кто сейчас, какой современный человек знает, как выглядит сусека?
1: Сусека или сусеки?
2: Сусеки. Ну, если у кого-то только одна сусека.
1: Ну, ладно. Все, пишите, нужно ли сообщать размер своей зарплаты в своей второй половине. Вот так все.
2: У вас как все устроено дома? Пишите.

0: второй ДС дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
1: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, дорогие друзья, что мы хотим сказать? Мы хотим порассуждать с вами на тему, нужно ли сообщать своей второй половинке расходы, ваши четкие, конкретные поступления денежные.
3: Ну, нет, вопрос не так. Не нужно ли сообщать? А знаете ли вы, сколько получает ваша вторая половина, и знаете ли вы...
2: Не, может быть, вам кажется, что вы знаете, а на самом деле вы этого не знаете. Потому что вам заявляют одну сумму, а по факту человек получает, например, другую. У него есть какие-то премии, у него есть какие-то подработки, о которых вторая половина может просто не знать. Вот мы и хотим выяснить.
3: А почему? Ну, типа, мужчина почему не рассказывает про свой размер своей зарплаты? Типа,
2: ну, а почему женщина не
3: рассказывает? Чтобы оставались деньги на любовницу? Или что?
2: Марин,
3: или как это работает?
2: Ну, почему сразу любовница? А женщина почему не говорит своей второй половине, сколько она зарабатывает? Ну, почему?
3: Слушай, ты знаешь, на самом деле, я тебе расскажу. У меня есть знакомая, которая своей дочери, значит, объясняла, почему мужчина не должен знать, сколько получает женщина. И я тогда была слегка в шоке.
2: А сколько лет дочери?
3: Ну, типа, там, дочери 30, угу. Маме, допустим, там, 55. Угу. И она говорит, какая же ты дурочка, откуда он вообще знает, сколько ты зарабатываешь? Он не должен этого знать. Мужчина должен думать, что это он тебя обеспечивает. Потому что если мужчина понимает, что ты вся такая деловая, самостоятельная, и сама себе можешь на все, что ты хочешь, заработать, то у вас не будет нормальных и правильных отношений. Что правильное отношение, когда мужчина знает, что он отвечает за свою женщину, он ее обеспечивает, а она сама такая слабая, беззащитная, и ее нужно оберегать, и все такое. То есть у них, у мамы была вот такая логика, совершенно с которой нельзя было спорить, и когда молодая продвинутая дочь говорила, у нас все общее, мы вместе зарабатываем туда-сюда, она говорит, нет, так не может быть, не будет нормальных отношений, когда у вас все общее, мужчина должен знать, что ты без него пропадешь. А если он будет знать, что ты сильная и независимая, то он легко вильнет хвостом и уйдет. Вот такая была логика у мамы.
2: Вообще неправильная логика.
3: Ну, это не моя мама. Я даже с ней не могла спорить. Тут, наверное, я просто слушала с открытым ртом, думаю, вот это да. Ну и смотри, вот пишет наш слушатель. Доброе утро, любимые мои, пишет нам Елена. Я с мужем почти 30 лет прожила, страшно представить. И никогда он не знал, сколько я получаю. Это не значит, что я тратила их как-то не так. Просто, чтобы лишний раз он не волновался. А в последующем мне это помогло выжить после развода. А сейчас я уже 15 лет одна и кайфую в собственной квартире. Удачи ему. Ты видишь, как женщина смогла вот это все откладывать? И поэтому, когда она с ним разошлась, у нее была хорошая подушка
2: безопасности. Хорошо. Супруг не знал, сколько, Елена, вы зарабатываете. Я как бы могу с этим согласиться. Вы знали, сколько он зарабатывает?
3: Да, женщина должна знать, сколько зарабатывает мужчина.
2: Зачем?
3: Конечно. Чтобы у него, знаешь, жена должна тратить столько денег мужу, чтобы ему не хватало на любовницу. Да.
2: Ты уже второй раз говоришь слово «любовница». Неужели ты думаешь, что...
3: А я думаю, что все вот эти разговоры про деньги и про зарплату, они только из-за этого, только из-за...
2: Серьезно?
3: Мне кажется,
2: да,
3: а из-за чего
2: какая-то
3: еще?
2: Какая-то ерунда.
3: Ну, если мужчина там делает ставки на какие-нибудь спортивные эти штучки,
2: дрючки. Ну, это совсем другая история.
3: Почему другая?
2: Ну, потому
3: тогда
2: что любовница
3: он будет от
2: и
3: жены
2: ставки...
3: Что-то это одно и то же.
2: Да что ты сейчас говоришь?
3: Такой же элемент везения.
2: Ладно, дорогие друзья, мы задали вам конкретный вопрос. В курсе ли вы, сколько получает денег ваша вторая половинка, и знает ли вторая половинка о том, сколько зарабатываете вы? Пишите нам об этом, плюс 7-909-955-1030. И вообще, нужны ли эти знания, или, в принципе, эти знания
3: не обязательны? Кто хочет стать миллионером, это не поможет, конечно.
4: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Хочешь научиться водить автомобиль? А может, автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store 16+.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, решили мы сегодня с вами выяснить о финансовой грамотности ваших вторых половинок, насколько они осведомлены о ваших зарплатах. Знают ли они точные цифры, точные суммы, которые вам поступают на карты или в кошельке?
3: А если не знает, то почему? Почему так повелось?
2: Что... Почему так повелось на Руси, что мужик все деньги отдает, а женщина, ну, сколько-то зарабатывает, там, не бери в голову, дорогой, это не так много.
3: Это не те цифры, которые стоит считать.
2: Да.
3: Евгений нам пишет, так, я повторюсь, моя жена не знает, сколько я зарабатываю, я не знаю, сколько получает она, при этом в доме есть все и все довольны. Ну, как-то вот немногословно, почему вы эту информацию не обсуждаете друг с другом? Ну, то как-то...
2: Так, 39 лет нашему браку, сообщает Надежда. Скоро 40, до сих пор не знаю, какая у мужа зарплата. Опа! 40 лет человек в неведении, понимаешь? Через месяц буду знать, когда будет только пенсия. И то не факт.
3: Так, смотрите, помните, нам писала Елена, которая рассказывала, что муж не знал про ее зарплату,
2: mm-hmm, да.
3: Потом они разошлись, и да. Она осталась с хорошей подушкой безопасности. Артем все восклицал, как-то так, как-то вы не знали. А Елена пишет, вы знаете, я, естественно, не знал совсем ничего о его зарплате, он не знал о моей. И оказывается, муж много лет жил на две семьи, поэтому и разошлись, когда Елена об этом узнала.
2: Не
3: понимаешь?
2: Понимаю, как это возможно вот, вообще, жить на две семьи.
3: Честно говоря, мне кажется, наверное, в этом есть некоторая связь, когда люди не знают. Все, может быть, с этого и начинается. Сначала вы не знаете, какая друг у друга зарплата, потом вы не знаете, что этот человек любит есть на ужин, а потом бац, и развод. Нет? Я сейчас преувеличиваю масштабы бедствия.
2: Но у тебя есть своя определенная логика. Это определенная методика. Она интересная, на самом деле. Доброго утра всем, жаркого лета. Да, знает моя жена, пишет Сергей, я ей показываю корешок. Корешок это какая-то...
3: Из сберкнижки корешок, наверное, я не знаю.
2: Ну, какой-то документик, да. А меня ее зарплата вообще не интересует. Вчера было у дочери 7 лет, теперь 3 торта делаем. Наши мамы стряпали. Сергей,
3: вот
2: зачем
3: кайф.
2: В кучу все? И день рождения, и зарплата, и наши мамы.
3: Ну,
2: и
3: видимо, остальное. Люди так хорошо получают, что можно сразу 3 тортика себе позволить. Нет?
2: Да.
3: Я думаю, ты это имел в виду. Спрашиваю с днем рождения вашу крошку. А Нелли из Димитровграда вот что нам пишет. Всем доброе утро. Когда я первый раз вышла замуж, мой муж не только про мои доходы не знал, он не знал, сколько сам получает. Свекровь меня так учила. Подавай ему на проезд и на обед, и надо говорить ему почаще к ноге. А тапочки он вам приносил? Забавная история.
2: Так, здравствуйте. Много... У нас в деревне, говорят, самая крепкая семья, когда один кошелек. Маленькая тайна вырастает в большой скандал. Должно в семье быть тотальное доверие. Все мира и хороших отношений в семьях, пишет нам Татьяна. Ну, не должно.
3: Ну, смотрите, тотальное доверие, ведь это из серии «получай сколько хочешь, мне не важно». То есть, в принципе, это тотальное доверие, оно может быть как таким, что все у всех на открытое, а может такое...
2: Что значит «получай сколько хочешь, мне не важно»? Я
3: ну,
2: вот сейчас
3: в смысле,
2: эту фразу не понял.
3: Ну, в смысле, из серии можно и не знать. Тотальное доверие – это не про то, что контролировать, сколько там тебе на карту пришло. Сегодня 10 число. Давай, показывай, понимаешь? Это же не тотальное доверие. То есть, в принципе, мы же понимаем, что самые жуткие ссоры между людьми происходят из-за денег или из-за их отсутствия. Потому что даже взять вот эти вот громкие звездные разводы, они же там глотки друг другу готовы рвать только из-за денег. А те, у кого денег нет, они как-то так мирно расходятся, типа, боже, ладно, все, давай пока. Ну, то есть, нет, что ты молчишь, я не пойму.
2: Не знаю, потому что я видел разные ситуации с разных сторон.
3: В ЗАГСе работаешь?
2: Разные разводы я видел, поэтому как бы...
3: Ну, чаще всего. Вот смотри, вот эти твои любимые товстики, или как их там?
2: Дибровы-товстики.
3: Они же там... Все было бы проще, если бы у них не было денег. Вот я вообще уверена в этом. Все в этой жизни...
2: Ну, не знаю, мне кажется, они там все нормально разрулили.
3: Нормально разрулили? Ну, пару раз ходили на
2: все. У Диброва уже новое, как бы...
3: Я смотрю, ты в материале.
2: Да. Я в материале.
3: Ладно,
2: точно.
3: Давайте Дмитрия Малыгина послушаем.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин.
0: Примерно полгода назад мы с вами наблюдали за крутым финансовым пике компании Nissan. Тогда японская марка курсировала по автомобильному рынку с протянутой рукой. Главным претендентом на роль спасителя рассматривалась компания Honda, которая в последний момент заявила, что сделки о партнерстве быть не может, как вариант рассматривается только поглощение Nissan полностью. Сделка не состоялась. А теперь компания Honda впервые в истории отчиталась о годовом убытке в $9 миллиардов. И как вы думаете, что произошло дальше? Правильно. Honda молниеносно согласилась на партнерство с Nissan. Ключевым элементом партнерства станет разработка и использование общих электронных блоков управления для автомобилей. Эти блоки, выполняющие роль мозга транспортного средства, будут применяться в модели Honda, Nissan и Mitsubishi. Но интрига все еще сохраняется. Преграду для партнерства может создать французская Renault, владеющая 15% голосующих акций Nissan. Это самая остросюжетная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
6: Откровенно о сокровенном.
8: Ну что ж, достаточно интересная тема и достаточно противоположные мнения приходят от наших слушателей.
9: Очень неоднозначно, конечно.
8: Да. Спрашиваем мы просто, знает ли вторая половинка, сколько денег вы точно зарабатываете? Или у вас это тема, которая не поднимается и не обсуждается? Мы просто отталкиваемся от новости, что почти каждая шестая замужняя женщина в России не сообщает размер своей зарплаты супругу. Это 17%. Это, в принципе, немало. Может быть, таких женщин на самом деле среди наших радиослушателей больше, чем нам кажется.
9: Причем, я тебе больше скажу, этот опрос проводили несколько лет назад. То есть это не какой-то свежий опрос. То есть можно подумать, что сейчас такая, все такие сильные, независимые и не рассказывают о том, какая у них зарплата. Это уже как будто бы давно это повелось. Вот нам Ирина пишет: нашей семье в этом году исполнится 38 лет. И вплоть до ухода на пенсию муж отдавал зарплату мне и еще деньги за подработку. Сколько давал, столько я и брала. Никогда я не следила, сколько он получает. Забирать пенсию было бы как-то странно. Сейчас муж работает на себя, деньги мне не дает. А я и не прошу, у меня есть свои. Покупаем в семью оба по мере необходимости. Так что он что-то купит, то я. И так во всем. Любовниц никогда не было, нет и не будет 100%. Дети и внуки у нас общие. Уверена, что я на семью трачу больше, чем муж, но мне главное, чтобы он был жив и здоров, потому что я его очень люблю и я любима. Размером моей зарплаты он тоже никогда не интересовался. Но тут вот гармония по полной программе. Ну,
8: наверное, да. Наверное,
9: то, получается, прав. Сначала он вам отдавал все до последнего, а теперь не отдает. Как вы быстро как бы...
8: Сколько, да, период адаптации длился у вас?
9: К этому же так привыкаешь.
8: Так, доброе утро. Я родилась в СССР. Мое детство и юность прошли в родном Союзе. Поэтому выйди замуж. Секретиков друг от друга не было. Такая была прозрачная тогда жизнь. Друг другу доверяли, а сейчас молодежь живет по другому принципу. И часто скрывают свой доход. И, в общем, у супруги свои деньги, у супруга свои, не знаю, правильно ли это. Но уверена я лишь в одном: если семья крепкая, скрывать свой доход супруги не будут, пишет нам Светлана. Светлана, но дело же здесь не в доверии, а дело в том, что это новая реальность, как бы, да, мы живем в другое время, вот эти вот поколения зумеров, у них свои какие-то тараканы.
9: Слушай, ну,
8: в голове.
9: Там и мальчики не платят за девочек в ресторане, знаешь?
8: Ну, как бы
9: а
8: да.
9: А если и заплатят, потом называется тарелочница пришла, тут есть за мой счет
8: да,
9: свой
8: потом,
9: салат.
8: А потом, если расстаются, то подарки возвращаются.
9: Вот это ужас, конечно. Что за реальность, в которой мы оказались? Константин нам пишет, только жадные и меркантильные жены вечно скрывают свою зарплату, ныкают деньги, чтобы при разводе не остаться ни с чем. Видимо, заранее об этом думают. Домашний бюджет должен быть общим, пишет нам Константин. Ну...
8: Так, Ирина нам пишет, доброе утро, я замужем была 30 лет и никогда не говорила мужу и никогда не говорила детям, какая у меня зарплата. А зачем им знать? Лишняя информация им ни к чему, меньше знают, крепче спят. Ирина, неужели они, ну ладно, я не знаю, сколько лет вашим детям, ну хорошо, муж, неужели муж никогда даже не интересовался размером вашей зарплаты?
9: Слушайте, там.
8: Но... Люди же, ну, иногда интересуются размером зарплаты, чтобы понять, а вообще...
9: Может быть, ты должен получать там, больше. Или знаешь как, вот иногда приходишь и хочется порыдать. Ну, допустим, тебя там на работе как-то довели, расстроили, и ты сидишь, рыдаешь, и думаешь, я за эти копейки туда-сюда. И как бы...
8: И муж... тут муж такой, а за какие копейки? А
9: да,
8: сколько
9: и,
8: они тебе
9: а может,
8: платят?
9: Ты скажешь, дорогая, вообще ты получаешь слишком много, и ничего ты там особо не делаешь, давай тут не плачь.
8: Поэтому вытри слезы, 500 тысяч на дороге не валяются.
9: Ну, типа того.
8: А я свои 75 пойду в гараж заработаю завтра. Не завтра, а за месяц.
9: Ну, как бы... Да. Тема такая, что как будто надо нам ее еще обсудить.
8: Так, нет? У меня зарплата, пишет там Виктор, у меня зарплата 70 тысяч рублей, а у жены 37 тысяч рублей. И что тут скрывать и прятать? Ну, вы знаете, Виктор, нам тоже кажется, что ничего не надо там, допустим, скрывать, и уж особенно ничего не надо специально прятать. Но есть истории, когда мужья умудряются жить на две семьи. И мы не понимаем с Мариной, как это возможно.
9: Я все понимаю, почему ты это.
8: Как это возможно жить на две семьи? Расскажи мне. Какой должен быть распорядок дня у человека, живущего на две семьи?
9: Это отдельная тема.
8: Вообще, я в шоке просто.
9: Про моих подруг, которые познакомились случайно. Ну, в общем, отдельная история. Если кому интересно, расскажу.
8: Да.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану, а без

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например,

0: В Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1. А в Чувашии участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Стандарт топлива Евро-3 начнут продавать в России. Правительство до конца года разрешило производство такого бензина. До 31 декабря НПЗ смогут выпускать на внутренний рынок бензин и дизельное топливо по стандарту Евро-3. В Минэнерго уверены, что эта мера позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения спроса. Напомню, с 1 июля 2016 года в России было разрешено обращение только топлива класса Евро-5. Именно он являлся стандартом до нынешнего кризиса. Житель Костомукши задолжал ребенку сотни тысяч рублей. Добиваться выплат пришлось через службу судебных приставов. По информации ведомства, впервые мама подала на алименты, когда дочь только родилась. Отец деньги не платил, в итоге накопился долг – 400 тысяч рублей. Приставы возбудили уголовное дело, только тогда мужчина перевел всю сумму. Сейчас ребенок ходит в школу, и у ее отца снова стал копиться долг. Теперь это 180 тысяч рублей. Судебный пристав вновь встретился с должником, побеседовал с ним, однако денег на содержание дочери так и не добился. Дознаватель службы повторно возбудил уголовное дело только из-за страха реально лишиться свободы. Костомукшанин нашел возможность закрыть очередной долг перед дочерью. Женщина отдала аферистам более миллиона рублей. К полицейским обратилась 60-летняя жительница Муйзерского района. Ей позвонил некий сотрудник водоканала, якобы для проверки счетчика. Женщина действовала по инструкции и также продиктовала ему код из СМС. Разговор прекратился. Спустя несколько минут ей вновь позвонили и предупредили о взломе личного кабинета на госуслугах. Женщине предложили оформить страховку и безопасный счет. Для этого следовало перевести туда все деньги. В итоге, кроме личных накоплений, потерпевшая перевела аферистам около 380 тысяч рублей с кредитной карты мужа и сбережения родственницы. Общий ущерб превысил миллион рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Минприроды Карелии объявила о старте приема заявлений на добычу бурого медведя. Процедура начнется 10 июля в 9 утра. Подать заявление можно в Минприроды Карелии по почте с заказным письмом с уведомлением, либо через МФЦ. При подаче потребуется охотничий билет и разрешение на оружие. В заявлении нужно указать только один район охотничьего угодья, а также один период охоты, не более 30 дней подряд. Если в первый день заявлений будет больше, чем квот, прием продлят до 16 июля. Тогда разрешение распределят по жеребьевке. Пройдет она 17 числа. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет юго-западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 20 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенная и очень интересная тема. У нас сегодня почти каждая шестая замужняя женщина в России не сообщает размер своей зарплаты супругам. Что касается мужчин, то согласно результатам исследования, практически каждый восьмой респондент предпочитает не называть жене точную сумму своего заработка. Что у вас? Как у вас
2: интересная
1: дела?
2: История?
1: Расскажите
2: от
1: нам,
2: Анны.
1: Да.
2: Привет. Я перестала бывшему мужу говорить, сколько я зарабатываю, когда мой доход стал выше его раза в 4. Но он в погонах, отчет по всей семье, поэтому несу свою 2 НДФЛ. Он мне один раз сказал: мне твою справку стыдно генералу нести. Интересно, а он бывший стал, потому что вы стали больше зарабатывать, или все-таки были какие-то другие причины? Но это уже отдельная история. Вообще, когда мы эту тему, я Артему предложила обсудить, он сказал: да что тут обсуждать, это какие-то глупости, это все несерьезно. И вот идет уже второй час, и как много нам пришло сообщений не таких, что да, муж знает мою зарплату или нет, не знает, а прям с какими-то подробностями. Просто все наизнанку нам тут вывернули душу, так сказать, все рассказали.
1: Так, доброе утро, дорогие ведущие, пишет нам Наталья. Мы с мужем прожили 20 лет, я всегда мечтала быть домохозяйкой, но так получалось, что я всегда работала и зарабатывала больше мужа. Ему про заработную плату не говорила, потому что в его голове никогда не укладывалось, что продукты стоят вообще-то так дорого. На продуктах я никогда не экономила, правильно и полезно питались. Ну, черную икру, конечно, мы не ели ложками, но рыба, мясо, всегда все было с рынка. Вещи сам носил он недешевые, и я для него была своего рода кошельком, в который он никогда не заглядывал, просто брал оттуда денег. Один раз отправила в магазин, он пришел очень довольный и сказал, что купил самые дешевые продукты. А это не про меня. Сейчас уже 6 лет в разводе, сама себя обеспечиваю, никому про заработную плату рассказывать уже не нужно. Вот такая вот история.
2: Ого, неоднозначная история. Юля нам пишет: а у нас с мужем принцип такой: моя зарплата — это моя зарплата, а его зарплата — это общая.
1: Ну, это
2: но крупные
1: частые
2: покупки...
1: Это частый принцип.
2: И инвестиции
1: в последнее время стало,
2: это
1: да.
2: Муж, он с деньгами правильнее обращается. Ну, кстати, на самом деле тут неоднозначная история, потому что взять вот советский период какой-то, всегда мужья отдавали женам все свои деньги. И таких наших слушателей много,
1: ну,
2: таких пишет истории, что...
1: В моей семье, допустим, но, папа, да, всегда
2: отдавал. Но с другой стороны, деньги. Вот, например, хочет муж сделать жене сюрприз. Где он должен, если он все деньги ей дает, он хочет, допустим, ей внепланово, не по праздникам, подарить цветы. Он должен сказать: дорогая, выдай мне денег, я сейчас за цветами тебе пойду. Нет. Ну, это жена скажет: зачем мне твои цветы, это общий бюджет.
1: Угу.
2: Ну, то есть тут неоднозначная история. Мне кажется, все деньги нельзя отдавать жене. Мужчины, будьте хитрее.
1: Вот такой, да, опытный совет только что вы услышали, дорогие мужчины. А пока пишите +7 909 955 103.0. Знает ли вторая половинка о том, сколько вы зарабатываете денег?
5: На радио «Шансон» реклама.
6: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: утреннее шоу в формате 2D
4: с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Сегодня хотим с вами поговорить о том, в курсе ли ваша вторая половинка, сколько денег вы зарабатываете. Доброе утро. Никогда не интересовался, сколько получает моя ненаглядная, пишет нам Денис. Да и меня жена никогда не спрашивала ни разу об этом. Главное, что она знает, что я ей ни в чем не откажу. В рамках разумного,
3: естественно. Ой, ну как это хорошо. Леонид нам пишет, я всегда отдавал деньги жене, так как был оклад, и не скроешь. А чтобы подарить цветы любимой женщине, я шел на сопки и рвал полевые цветы. Они ароматные и необычные. Жена всегда была очень довольна. Слушайте, Леонид, ну какой вы романтик.
2: Хорошо, когда в твоем городе есть сопки, а вот в Москве, например, можно рвать только на клумбе. Да, но там можно влететь на приличный штраф, нарваться.
3: Слушай, ну, это приключение.
2: Да,
3: штраф, если что, жена оплатит, у нее же все деньги.
2: Я знаю одно местечко, где можно взять цветы без штрафа, но тебе это не понравится. Так, Олег нам пишет, всегда неплохо зарабатывал и было даже приятно хвастаться хорошей зарплатой. Жена тоже не скрывала, сколько зарабатывала. Все шло на общий карман. Сейчас оба на пенсии, но доходы есть. И все у нас также прозрачно. Хочешь пиво, хочешь лодка, хочешь машина, хочешь новая одежда.
3: Ну хорошо.
2: Все общее, ну что ж, нормально. Нормально, мне нравится такой подход. Молодцы.
3: Таганрог на связи, пишет нам Вячеслав. Доброе утро всем. Я везу сейчас жену на работу и слушаю формат 2D. Спросил жену о своей зарплате. Оказывается, примерно знает. Да я не скрывал никогда. Я примерно знаю ее мизерную зарплату. Скрывают те, кому не хватает. Или тайные растраты имеются. Жена пользуется моей картой, а я только СМС получаю о растратах.

0: вместе. Доход у нас средний у обоих. В общем, всем хорошей рабочей недели. Спасибо, Ольга. Спасибо.
1: Александр шутит. Доброе утро. Так как мужчине цветы не нужны, то зарплату жена должна отдавать мужу всю до копейки. Слушайте, ну это отдельная тема, кто кому должен отдавать зарплату. Мы пока просто выясняем, знаете ли вы, сколько получает ваша вторая половинка. И если не знаете, то как вы считаете, почему так повелось
0: Сергей
1: на Руси?
0: Сергей пишет, что он динозавр. Мое мнение, что все нужно нести в семью. Если мне что-то надо, то я покупаю. Так же и у супруги. Мы даже сделали одну совместную карту. Все скидываем в один котел. Может, это потому, что мы с моей супругой вместе со студенческих лет и пережили многое, поэтому и секретов у нас нет никаких. Ну что ж, может быть, и поэтому, Сергей. Почему нет?
1: Владимир пишет: доброе утро. Размер зарплаты жены я не знаю, а она мой заработок тоже не знает. А еще я только сегодня узнал, что она вообще завтрашнего дня в отпуске. На море.
0: Без мужа. Я знаю, что женщины должны тратить деньги, а зарабатывать должны мужчины. В нашей семье только так. Жена ведет домашнее хозяйство, воспитывает детей, которых у нас четверо, а за все остальное отвечаю я. Пишет нам Алексей из города Бонн. Продолжайте писать, скоро почитаем ваши сообщения.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, знает ли супруга или супруг, ваша вторая половинка, размер вашей зарплаты? Вот об этом мы хотим с вами поговорить. А все почему-то, потому что пришла новость, что каждая шестая замужняя женщина в России не сообщает супругу размер своей зарплаты. Считает, что это делать не обязательно. Олег нам пишет: всегда неплохо зарабатывал. Мне было даже приятно хвастаться. Хорошей зарплаты. Жена тоже не скрывала, сколько зарабатывала. Все шло на общий карман. Сейчас оба на пенсии, но доходы есть. Так, это мы уже читали.
3: Причем ты читал и, да, видимо, не удалил свое сообщение. Ну,
2: что происходит?
3: А мне нравится сообщение от Александра. Доброе утро. У нас в семье никогда не обсуждался размер зарплаты. У жены бывает 60 и 80 тысяч рублей. Я ей отдаю свою половину зарплаты, примерно столько же. А половину откладываю на покупку нового автомобиля. И все у нас хорошо.
2: Mm-hmm.
3: Александр из Донецка пишет нам.
2: Так, Иванна нам пишет: считаю, что в семье тема зарплаты должна быть открытой. Скидывание определенной суммы в бюджет семьи раз в месяц – так себе история. И я и муж всегда знаем, какой у нас доход. Хотя в семье моих родителей папа никогда не знал, сколько зарабатывала мама. Вот. Интересно.
3: Ну, то есть это еще, интересно, значит, и из Советского Союза ноги растут про эту историю, что муж не должен знать жену зарплату.
2: Не знаю,
3: жены.
2: Мне кажется, папа мой тоже знал, сколько мама зарабатывает.
3: Юля нам пишет: а я даже не знаю, по каким дням у мужа зарплата. Он в магазин сам ходит, знает, что и где, на какой счет повыгоднее деньги разместить. Он еще и мне подсказывает: в аптеку надо с этой карты заплатить, в супермаркете с другой. И нам с дочерью, если что-то нужно, мы ему ссылочку кидаем на какой-нибудь маркетплейс, он и заказывает. Но моя зарплата только моя, она учительская, и там скрывать-то нечего. Вот что пишет нам Юля.
2: Галина из Санкт-Петербурга нам сообщает: не знаю, будет ли интересной моя история, но улыбнуться, в принципе, можно. Время муж был на высокой должности и зарплату складывал в шкатулочку, которая стояла в серванте. А я никогда не говорил про свою зарплату, но меня выбрали профсоюзным казначением. Я должна была раздавать марочки и клеить корешки на карточки сотрудников, заплативших за эти марочки. При финансовом расчете у меня всегда была растрата.
3: Марочек ушло больше, а денег на них почему-то всегда оказывалось гораздо меньше.
2: Вот, моя зарплата в редакции была 43 рубля. Муж не знал, но когда помогал мне разбирать эти корешки от марочек, всегда говорил: ну и сколько добавляем? Так и узнавал, какая у меня зарплата. А так все хранилось в тумбочке. С уважением, Галина.
3: Вы, конечно, прирожденный гуманитарий. Вот это вам дали должность. Сашка Газарес пишет: я сейчас зарабатываю ровно в два раза больше, чем раньше. С женой кошелек был общий. Мы уважаем друг друга, поэтому зарплаты были открыты. И никто ничего не тихарил. Вот так вот. Вот это называется тихарить, точно.
2: Так, в семье моих родителей и родителей мужа была единая система семейного бюджета. Шкатулочка, в которую оба супруга складывают свои денежки. Без обсуждений и споров, и мы завели такую шкатулочку, когда начали жить вместе. Если супруги имеют общие интересы и цели, то и споров по поводу расходов обычно не возникает. Крупные покупки планирую вместе, а на текущий каждый берет столько, сколько нужно. Всем легкого солнечного понедельника. Юлия из Екатеринбурга. Сейчас предоставим слово Дмитрию Малыгину, ну и потом почитаем ваши сообщения. Пишите.
4: На правах рекламы. Окольцевали.
5: Всем привет! С вами специальный проект под названием «Окольцевали» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня мы прибываем в последний, пожалуй, самый недооцененный город Золотого кольца – Иваново. Так бывает, что в лучах славы других меркнут настоящие самородки. В автомобильном мире все точно так же. Более мощные собратья часто затмевают более простые, но чертовски надежные модели. Наш бессменный партнер Havail M6 как раз из когорты верных спутников. Он оборудован прекрасным турбомотором объемом 1,5 литра, развивающим мощность в 143 лошадиные силы, которых вполне достаточно и для города, и для дальних путешествий. Тип коробки передач можно выбирать из механики и автомата. Лично я за две педали и считаю роботизированную коробку в Havail M6 одной из самых сбалансированных в классе. Да и по надежности к роботам давно нет вопросов. Приятным бонусом является возможность заправки 92-м бензином. Все знают, что Иваново – город невест. Но помимо обворожительных красавиц, в нем можно встретить еще много интересного. Например, «Дом-птицу». Яркий пример конструктивизма 1920-х годов. Здание школы, напоминающее птицу с распростертыми крыльями, настоящий архитектурный эксперимент эпохи авангарда. Хранителем городских легенд является усадьба Дюрингера, редкий для Иваново образец модерна начала 20 века. Загадочный особняк с башней и внутренним двориком. Старейшим же зданием города является Щудровская палатка, построенная в конце 17 века. Когда-то это была приказная изба, а позже – сицепечатная мануфактура. Крошечное, но очень атмосферное место. Есть в Иваново и особенные лакомства. Самым главным является парский калач. Старинный рецепт из близлежащего поселка Парское. Воздушный, с хрустящей корочкой. Он отлично сочетается с чаем или молоком. Если вы любитель сладкого, то выбирайте васильевский пряник с душистыми специями, которые пекут по рецептам местных мастеров. На этом цикл наших программ подходит к концу. Я безмерно благодарен Havail M6 за непоколебимую уверенность в пути. А уже завтра в рамках утреннего 2D-шоу ведущие загадают вам бонусный секретный город, отгадав который можно будет выиграть памятные призы. Не переключайтесь, будет интересно.
0: «Окольцевали» в эфире «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, еще раз. Каждая шестая замужняя женщина в России не сообщает размер своей зарплаты супругам. Супругу. Что касается супругам. А то как будто их несколько получается. Вот что касается мужчин, то согласно результатам исследования, практически каждый восьмой предпочитает не называть жене точную сумму своего заработка. Опрос показал, что не называют сумму заработка своей половине 15% россиян, состоящих в браке.
3: Стоп, мы все это уже поняли. Артем, да. Смотри, вот у тебя взрослая уже дочь на выданье. Вот как ты думаешь, она тебе скажет: пап, слушай, вот у меня мой будущий муж, например, что-то он мне не рассказывает, сколько он зарабатывает. Ты как скажешь, ну это нормально, так и должно быть, дочь. Или ты скажешь: какой ты козел, шли его.
2: Мне кажется, я скажу, что это нормально.
3: Ты скажешь, что это нормально, mm-hmm. да? Mm-hmm. Хорошо. А если она скажет, а вот он требует, чтобы я ему сказала, сколько я получаю. Он про меня знает, а я
2: тогда
3: про него нет.
2: Нет, если кто-то не знает, то, пожалуйста, не говори.
3: Типа все не знают.
2: Ну да, если все не знают, то все не знают. Если все знают, то все знают. Нет, но я считаю, что скрывать как бы нет смысла. Я, например, никогда не скрывал размер своей зарплаты. Я ее просто не отдавал всю.
3: Нет, отдавать и скрывать — это разные вещи. Понимаешь, отдавать — это тоже все вроде взрослые люди, у всех могут быть какие-то свои там траты. Ты что, должен говорить, что там для чего тебе надо?
2: Не, просто я не маленький мальчик, подбегать и говорить: дай мне, мне сегодня бензинчика надо залить. Она скажет: ты себя плохо вел, вот тебе кукиш, а не бензинчик. Да. На метрошке проедешь.
3: Михаил, молоковоз.
2: Это как бы немножко не моя история.
3: Ну да, мне кажется, вообще ничья эта история. Михаил, молоковоз, пишет: доброе утро, 2Dшники, я вам писал. Всю зарплату отдавал женушке, поэтому она все знала. А вот когда я начал работать на свою МАЗе, и клиенты платили каждый день в основном наличными, у нас на стене висел большой календарь. Мы записывали с женой, сколько я приносил вечером, и в конце месяца все это суммировали, так что все было прозрачно. А вот сколько она зарабатывала, считали очень редко. И то, когда жена хотела похвастаться.
2: Так, мы с мужем живем 41 год, пишет нам Татьяна. Зарплата всегда была на порядок выше моей. Вот, например, он получал от 400 и выше, а я же получала 135. Вот, после 2000 года моя зарплата тоже отставала от мужа, ну, просто катастрофически, в разы. И все деньги были всегда у меня. Я никогда не спрашивала, сколько он заработал. Может, вообще не зарабатывал, так как строитель, работы могло и не быть по несколько месяцев. Но я всегда имела бюджет, и на эти месяцы его безработицы мы как бы перекрывались. Сейчас мы пенсионеры, пенсии небольшие, но умудряюсь накопить и на отпуск, и на покупки. И еще и детям помогаем.
3: Вот что значит финансово грамотная жена, которая может грамотно распределить деньги. Это всегда очень здорово. Так, Арт нам пишет: у меня жена не знает, сколько я зарабатываю, а я ее доход знаю, так как мы работаем у меня, и я вижу все ее ведомости. Единственный человек, кто знает мой доход и где хранятся мои наличные сбережения, это моя мама.
2: О, интересно. Так, всю зарплату даю жене, но премию оставляю себе. Зарплату жены не знаю, денег вроде хватает, сообщает нам Антон. Ну что, надо подводить какие-то...
3: Главное, мне кажется, любить друг друга и уважать друг друга. А вот эти вот разговоры: сколько ты зарабатываешь, ты все деньги мне... Ну, не надо все это вот портить любовь, романтику вот этими бытовыми вопросами по поводу денег. Пусть они у всех будут, и будет всем счастье.
2: То есть мы просто желаем нашим радиослушателям побольше денег, настолько много, чтобы их всем... можно было не считать.
3: Да, вот и так делиться со всеми, да, у кого нет.
2: Друзья, впереди у нас фирменный музыкальный гороскоп, не пропустите.
4: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 6 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вы сегодня словно буря будете все сметать на своем пути. Любую энергию можно использовать в мирных целях. Помните об этом. Ваша песня «Дикая танго» Афины.
2: Тельцы, хорошее время для приобретения новых клиентов и партнеров. Вас ждет сегодня много контактов, не исключены даже краткосрочные командировки. Все держится только на вас и вашей ответственности. Ваша песня сегодня «За тебя», Михаила Шелега.
1: Близнецы, появится возможность хорошо заработать. Ваша личная жизнь вдохновит на трудовые подвиги в финансовой сфере. Главная задача – вовремя уверенно сделать правильный выбор. Ваша песня «Бабье лето», Валерий Курасов.
2: Раки, будьте сегодня предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком. Вместе вы способны горы свернуть и все мечты сделать реальностью. Ваша песня «Безответная», Анастасии Самбурской.
1: Львы, я хочу, чтобы это вот осталось, вот чтобы всегда так было у львов. Финансы перестанут петь романсы. Наступает стабильная успешная неделя. Возможны значительные поступления денежных средств. Настроение песни будет светло. Михаил Бублика.
2: Девы, избегайте в этот понедельник поспешности, не впадайте.

0: момент среди людей вас окружающих могут быть очень обидчивые люди. Ваша песня «Майская роза» Максима Апреля.
1: Козероги, вы сегодня можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас компрометировать. А ваша песня «Поживем, увидим» Михаила Шафутинского.
0: Водолей, постарайтесь уделить много, чем больше, тем лучше, внимания родственникам, иначе в семье возможен разлад. Ваша песня «Чужая любовь» Сергея Любавина.
1: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода. В этот понедельник вам будет трудно найти взаимопонимание с коллегами, но это сделать необходимо. Улыбайтесь, это всегда работает. А ваша песня сегодня «Забыть нельзя» Артура Руденко.

0: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Сегодня в России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещении. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест, а решение о приеме оформляется в течение 5 рабочих дней после подачи документов. Минздрав планирует добавить в личные медицинские книжки россиян сведения о гражданстве. Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки предлагается перенести с 1 сентября на другую дату. Сейчас в медкнижках содержатся фамилия, имя, отчество, сведения о должности, дата рождения, отметки о перенесенных заболеваниях, прививках и осмотрах врачей. Документ необходим специалистам, чья деятельность связана с людьми, продуктами питания и водой. К ним относятся сотрудники общественных питания, учителя, врачи, фармацевты, работники сферы красоты, бортпроводники и другие. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. В заключении курс валют: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка.
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон». Электрический.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Чёточка на радио Шансон.
1: Артём, чем мы займемся в этом часе? Наших слушателей? Давай, знаешь, как программа телепередачи, как там?
0: Смотрите, вначале мы предложим вам принять участие в нашей чечеточке.
1: Я думала, прохладительные напитки вначале.
0: Потом, после чечеточки, мы предложим вашему вниманию игру «Счастливая каюта». Ну и когда завершится игра «Счастливая каюта», в случае оставшихся свободных минуточек, мы предложим вам такие новости на пасашок.
1: Артём, как-то вот ты рассказываешь неаппетитно. Вот я бы...
0: А ты прям вот, могла бы аппетитно
1: сделать.
0: Смотри,
1: как давай, спроси у меня, чем мы займемся.
0: Чем займемся мы, Марина, в ближайшие несколько минут?
1: Только сегодня и только сейчас, дорогие друзья, у каждого есть уникальная возможность попробовать себя в нашей акции «Счастливая каюта». Налетай!
0: Это что за бродячий цирк приехал в наш город? Петрушке дали слово. Молодец, Петрушка. Хорошо все рассказал.
1: Знаешь, у меня кличка была Шапито. Дорогие друзья, на самом деле, кроме шуток, заходите на сайт radioshanson.ru, если у вас есть загранпаспорт, вам есть 18 лет, ведь может быть именно вы совершенно бесплатно на белом круизном лайнере, где все включено, отправитесь из Сочи в Турцию, будете любоваться. Сколько там километров воды?
0: Много километров воды, 5 километров.
1: Километры воды.
0: Так, я понял. А вы знаете, почему Марина вот этот весь цирк сейчас затеяла?
1: Потому что
0: первой строчки чечеточки. Ой, Марина, могла бы просто сказать честно. Нету пока первой строчки.
1: А я никогда не стесняюсь говорить правду.
0: Дорогие друзья, сейчас придумаем первую строчку. Далеко от радиоприемников не убегайте.

он запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час, четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Будет утро добрым, будет добрым день.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: «Гулящая теточка» на радио «Шансон».
1: Ну, Артём, поехали, да.
2: Галина
1: поехали.
2: Спрашивает, ко мне приехали друзья, дубовый веник привезли. Это может быть первой строчкой для вашей чечеточки?
1: Ну, конечно, нет.
2: Почему?
1: Потому что здесь не соблюдается же ритм чечеточный. То есть это уже как бы две строчки.
2: Ко мне приехали друзья, дубовый веник привезли.
1: Нет, это сейчас группа «Лесоповал» должна петь. Ко мне приехали друзья, дубовый веник. И даже и сюда не лезет. Нет, все проще.
2: Галина,
1: все
2: нет,
1: проще.
2: Видите, Артем у нас все строгий. И
1: так
2: почему
1: здесь Артем строгий?
2: Нет,
1: ну, причем здесь Артем строгий?
2: Просто как будто бы...
1: Причем здесь
2: реально строгий.
1: Смотрите,
2: он так говорит, и я уже боюсь.
1: Друзья, смотрите, во-первых, новость у нас. Подаренная друзьями мини-пик Хавронье за 2,5 года выросла в 50-килограммовую свинью. Разгромила квартиру, стала причиной развода, потому что жена потребовала от мужа выбрать между ней и свинью.
2: Ну, свинья прям Хавронья в кровати спала.
1: Да, а муж сказал, я теперь буду спать со свиньей. И пара развелась. Пара развелась. Итак, друзья, первая строчка нашей чечеточки. Мужичок взрастил свинью. Вот это может быть первой строчкой, Галина. Мужичок взрастил свинью. Продолжаем сочинять. Плюс 7-909-955-103-0. Нам нужна веселая частушка, интересная, необычная. Ну, в общем, давайте.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: У меня полнеба позади. Спрячь, судьба, свою тугую плеть. Не спасет чужая колея. Золотом не станет завтра медь. Никогда

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Это «Чечеточка» на радио «Шансон». И первая строчка нашей «Чечеточки» – «Мужичок взрастил свинью». Почему у нас такая строчка, Марин?
2: Ну,
1: расскажи
2: потому что
1: еще.
2: Подаренный друзьями мини-пиг по имени Хавронья за 2,5 года выросла и превратилась в 50-килограммовую свинью, разгромила квартиру, стала причиной постоянных ссор в семье москвичей, и даже дело дошло до развода. Пара разводится, муж в итоге выбрал свинью, а не жену.
1: Итак, мужичок взрастил свинью. И здесь уже появляются Егорыч и Семеновна, которые пропоют ваши веселые залихватские частушки.
2: А мужичок взрастил свинью, поменял ее на жену, хрюкают вдвоем кровати, он мечтал об этой благодати.
1: Так, Туся что-то совсем рэп какой-то нам прислала. Это где частушка-то, я не понял.
2: У Семеновны давление поднялось.
1: Мужичок взрастил свинью, всей душой к ней привязался, и для хаврушечки родной он даже без жены остался.
2: Вот такие хрюшки.
1: Это от Натальи.
2: Нашеньки частушки. Мужичок взрастил свинью. Та росла день ото дня. Целый день в кровати спала и жену так выживала.
1: Ну, правильно. Так оно и было. Да, Алена. И следующая от Юрия частушка. Мужичок взрастил свинью. Будет сало к декабрю. Свинья не рада, экая досада.
2: А свинья не рада, да. Я так, от Бредока. А мужичок купил свинью, якобы для флекса. А что дальше было там, мне неинтересно. Мы тут не понимаем таких слов.
1: Флекс?
2: Ну, флексить это типа танцевать?
1: Ну,
2: нет?
1: Будем считать, что да, Марин. А мужичок взрастил свинью толстую, красивую, а потом он в ней узнал свою жену массивную.
2: Из массива дуба. Жена была из массива
1: дуба. Это Дмитрия, да, хорошо.
2: От Александра. Мужичок взрастил свинью, жена недовольная. Это рейдерский захват, морда протокольная.
1: Что ты торопилась куда-то, Семеновна? Куда ты торопишься-то? Успей.
2: Это я флексить хочу.
1: А мужичок взрастил свинью дома на кровати. Потерял свою семью ради сала, кстати.
2: Анатолий, это хорошо.
1: Анатолий, да. Ну что, есть еще?
2: Пока нет.
1: Пока нет?
2: Ну, нормально.
1: Пока нет. Пока нет. Ну, рано подводить итоги-то, да? Не
2: как
1: будем
2: будто
1: пока...
2: рано. Давай пока не будем. А мы вообще любим не подводить итоги в
1: последнее время.
2: Нет, если вот прям сейчас хочешь подвести итоги, то как будто Анатолий хорошо. Ради сала, кстати, про развал семьи.
1: Мне тоже понравилось.
2: Ну, все, тогда что мы будем тянуть свинью за хвост?
1: А я не знаю. А я тебе сразу говорил, давай, Анатолий.
2: Все, Анатолий, победите.
1: Анатолий.
2: Пришлите нам свой номер телефона.
1: Анатолий, давайте уже.
2: Анатолик, постригите мне под нолик.
1: Счастливой каюте надо уже
2: перехранить. Если зарегистрировались, ждите звонка. Если трубку брать не будете, мы обидимся и больше вам звонить не будем.
1: Ну, кстати, да, мы очень обидчивый шоу.
2: Акция для тех, кому уже есть 18 лет и для тех, у кого есть загранпаспорт. Кстати, на сайте уже зарегистрировались, знаешь, сколько человек?
1: Носко, удиви.
2: 559.
1: Ой, ребята, поактивнее давайте.
2: А что, активнее? Меньше народу, больше кислорода.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Начинается наша ежедневная игра «Счастливая каюта» на радио «Шансон». И на кону у нас мегаприз. Просто суперпризище.
2: Пока у нас отборочный тур. Что нужно сделать, чтобы вообще побороться за
1: ты
2: право...
1: Ты не сказала, какой приз.
2: Какой приз?
1: Ты мне не дала договорить, какой приз.
2: Все знают «Счастливая каюта».
1: Все знают? Так, напишите, кто не знал, что «Счастливая каюта» — это приз.
2: Белый роскошный лайнер, круизный «Астория Гранде» умчит вас по волны черного, хотел сказать,
1: по волнам
2: океана,
1: черного
2: но моря.
1: Да, по волнам черного моря.
2: Из Сочи в Турцию.
1: И обратно.
2: Все включено совершенно бесплатно.
1: Целую неделю.
2: Что вам нужно для этого сделать? Заходите на сайт radioshanson.ru, находите там плашку «Счастливая каюта», проходите регистрацию. Все говорят, что занимает это меньше 30 секунд. Можно уложиться в 25, если вы наизусть помните номер телефона, электронную почту и фамилию, имя, отчество.
1: Очень долго, Марин, очень долго так, объясняешь. Ирина Николаевна сейчас сорвется
2: Ирина
1: уже.
2: Ирина Николаевна,
1: в ожидании
2: здравствуйте.
1: Просто.
3: Здравствуйте.
1: Ирина Николаевна, здравствуйте. Вы давно зарегистрировались?
3: Вчера.
1: В случае победы с кем отправитесь в морской круиз?
3: Наверное, с сыном.
1: Наверное, с сыном. Хорошо, тогда мы желаем удачи и вам, и вашему сыну. У вас есть ровно 60 секунд, чтобы справиться с тремя вопросами. Поехали.
4: Время пошло!
1: Этот шансонье умеет готовить супчик из цветной капусты вместе с Михаилом Шуфутинским. Кто это? Валерий Курас, Стас Михайлов или Григорий Лепс?
3: Наверное, Валерий Курас.
2: Самый знаменитый пляж в Алании называется Нефертити, Рамзес, Клеопатра.
3: Клеопатра.
1: Откуда приехала тетушка Роза в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя»? Из Мексики, из Испании или из Бразилии?
3: Из Бразилии.
1: Вы ответили на три вопроса, и вы справились с этими тремя вопросами великолепно!
2: Вот что значит культурная столица. Даже не пришлось нам подсказывать.
1: Вообще
2: безошибочно. Наша Ирина прекрасная.
1: Супер.
2: Ирина, вы переходите в следующий тур. Супер игра состоится 14 августа, накануне дня рождения радио «Шансон». Сейчас за эфиром мы вам расскажем секретный код от каюты.
1: Если вам повезет, то мы позвоним вам. А если вы правильно ответите на все вопросы и обыграете еще двоих претендентов, то тогда именно вы отправитесь в морской круиз вместе с замечательным вашим сыном.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
5: На радио «Шансон» реклама.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Утреннее шоу в формате 2D. Тёмин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на «Радио Шансон».

0: Такие новости на посошок.
1: 52% россиян приносят обед на работу из дома.
2: И греют свою рыбу в рабочей микроволновке.
1: А там же ведь висит объявление. Рыбу в микроволновке не греть.
2: А гречку можно греть? Она вот тоже ароматная.
1: Гречку греть можно. Я у вот нее даже в названии есть теплое что-то. Гречку греть.
2: Гречечка. Помнишь анекдот про кошку и гречку?
1: Все потом помнят анекдот? Или ты готова его в эфире рассказать?
2: Да и не, я плохо рассказываю анекдоты в эфире.
1: Согласен. 19% сотрудников питаются в офисной столовой или городских кафе, а вот доставку заказывают только 2%. В общем, к чему была эта новость? К
2: тому, может, что, мы это как-нибудь обсудим?
1: К тому, что 52% россиян приносят обед на работу из дома. Я, например, приношу. Ты приносишь еду? Вот сейчас перед тобой 2 килограмма крыжовника. Ты его принесла с какой целью?
2: Перебрать.
1: Во рту?
2: Потом сварить варенье. Ну, время-то есть свободное. Пока песни звучат, сиди, крыжовник перебирай. Ты что думаешь?
1: Так ты тут могла бы и закрутки делать какие-нибудь.
2: Я, кстати, вот думаю, может, пора этим
1: заняться. Вы давайте, Едвига Карловна, в следующий раз с банками из Данкова возвращайтесь.
2: Слушай, я пыталась приготовить чипсы из крапивы, ничего не получилось.
1: Чипсы из крапивы?
2: Да. Слушайте, ну, я все смотрю, ты эту новость обходишь стороной, да, которая тест на профпригодность.
1: Давай, пожалуйста, почему?
2: Нет, я не смогу это прочитать,
1: я должен
2: конечно.
1: Почитать. Итак, дорогие друзья, самое длинное слово в русском языке по версии Института русистики. Есть такой институт русистики. Итак, вот, внимание, это слово. Ну, понятно, что я буду сбиваться, потому что оно гигантское, это слово. И самое главное, что оно не имеет никакого смысла.
2: Это будет похоже на ругательство. Давай.
1: Если вы не химик, то это ни о чем не скажет.
2: Людей.
1: Тетрагидропиранил циклопентил тетрагидропиридопиридина. Пиридиновые.
2: А, это еще и прилагательное.
1: Это прилагательное, да.
2: А это также, кого так можно обозвать? Какое-то лекарство?
1: Да никого не... Да это химическое соединение какое-то, Марин, конечно. Также превысоко-много-рассмотрительствующий.
2: Это когда ты несешь заявление на отпуск в отдел кадров. Вот так нужно обращаться к человеку.
1: К директору. Превысоко-много-рассмотрительствующий Геннадий Семенович.
2: Господин хороший.
1: Будьте так любезны, если вы не хотите, чтобы я сейчас принял тетрагидропиранилоциклотифероперидиновую таблетку,
2: слушай, а вот это...
1: дайте отпуск, пожалуйста.
2: Вода, грязи, торфа, парафина, лечение.
1: Ну, это нормально.
2: Кстати, вот для этого...
1: Вода, грязи, торфа, парафина, лечение. Ну, это, кстати, вообще легкое. 29 букв. Слушай, я после 30 я даже 29 букв не замечаю. А
2: не
1: вот 30...
2: серьезно.
1: Смотри, вот 30 букв, например. Тифлосурдоолигофренопедагогика.
2: Ой, ну вот это прям, вот. Это, видимо, специальность какая-то в УЗИ.
1: Да.
2: Да, уж 4-дневную рабочую неделю одобрил вот это превысоко много рассмотрительствующий Минтруд. Ведомстве подчеркнули, что такой формат возможен, если он устраивает и сотрудников, и работодателей, и не нарушает баланс интересов работника и бизнеса.
1: И самое главное, не уменьшает размер вашего оклада. Если всех все устраивает, зарплата такая же, пожалуйста, 4 дня, там, я не знаю, 3 дня.
2: Ты в какой день не будешь на работу ходить?
1: А там мы по очереди будем с тобой работать.
2: Я так понимаю,
1: Марин,
2: да?
1: Если я не буду ходить хоть какой-то день, то значит мы без утреннего шоу.
2: Не, ну я,
1: ты знаешь, почему.
2: Я могу включить кнопку.
1: Ты можешь включить, но не сможешь выключить, Марин. И это важно, поверь. Еще
2: а
1: и
2: там
1: Денис
2: подстрахует, как обычно.
1: Конечно, ага.
2: Каждый четвертый россиянин, Артем, планирует отказаться от соцсетей летом. Как можно отказаться? Надо же выкладывать. Я в купальнике, я пью зеленый матча латте
1: кофе. Я и крыжовник, вот такая вот будет фотография.
2: Я и чипсы из крапивы.
1: Не получились чипсы из крапивы.
2: Ужас, то ли я слишком много бахнула вот этой копченой паприки.
1: Нет, я слишком много бахнула.

0: Было только тем, что не ту дозу бахнула паприки.
1: Ну, слишком
0: паприки.
1: Много. Ну, то есть я еще и масло бахнула, не того, которое ты любишь. Короче, подсолнечное масло все испортило. Наверное, надо было брать оливковое.
0: Конечно.
1: И брызгать на каждый
0: крапивный. Во всех непонятных ситуациях, друзья, берите только оливковое масло.
1: Советы бывало. Человек закончил школу, Ле Хорненблю.
0: Так, ну все, давай прощаться, наверное.
1: Да, давайте.
0: Хорош. А то разговорилась-то, я смотрю, сегодня.
1: Дорогие друзья, завтра вернемся.
0: Зачем?
1: А кто такая Надя?
0: Кто такая Надя, расскажет Вика Ветер. Поэтому, дорогие друзья, делайте громче. С вами было самое позитивное утреннее шоу в формате 2D. Спасибо огромное.
1: И Артем Дымов с вами был.
0: И Марина Дымова, спасибо тебе огромное.
1: Всем пока, до завтра.
0: Возвращайся, любим.

0: шансон Костомука для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

11 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Сегодня в Госдуме стартует последний рабочий месяц весенней сессии всего 8-го созыва. За 2 пленарные недели депутатам предстоит рассмотреть несколько десятков законопроектов второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с обороной и работой силовых ведомств и поддержкой участников СВО, а также поправки о продлении гаражной амнистии и расширении перечня целей благотворительной деятельности. Ожидается рассмотрение правительственных поправок, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере гособоронзаказа. Последнее заседание Думы, на котором депутаты подведут итоги своей 5-летней работы, запланировано на 27 июля. Новые правила донорства начнут действовать в России с 1 января 2027 года. Об этом говорится в документе Минздрава. Согласие на медицинское обследование и обработку персональных данных необходимо будет давать только один раз перед первой процедурой. Поменяются также правила подачи документов. Их можно будет оформлять в электронном виде. Достаточно будет только поставить электронную подпись. Срок их хранения увеличат с 5 до 30 лет на бумажном носителе и до полувека в электронной базе данных. Кроме того, будет уточнен состав осмотра донора. У него, в частности, намерены измерять температуру тела, давление, осматривать кожные покровы и измерять массу тела. Мобильный интернет в России планируется ускорить с помощью искусственного интеллекта. Проект поправок Минцифры предусматривает создание национальных ИИ-платформ, пишут «Известия» со ссылкой на материалы ведомства. Пропускная способность сетей повысится на 30%. В министерстве уточнили, что также обсуждается возможность применять искусственный интеллект в основном для развития перспективных сетей стандарта 5G и 6G. В заключение выпуска официальный курс валют на понедельник, 6 июля, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11 рублей 38 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы +20, ветер западный 2 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

Начинаем мы эту неделю также с чистого листа. Что мы впишем в эту главу или же просто под главу? Это у кого как, пока неизвестно, но, может быть, потянет даже на целую повесть. Потому что великие дела вершить в компании «Радио Шансон» легко и приятно. Ну ладно, пусть не всегда легко, но приятно, так точно. Мы ведь движемся к мечте. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. Всем хорошего времени в нашей компании.

Но все четко и по делу Стас Михайлов в этой песне сказал, и мысль-то какую глубокую передал. Ты живи, как сердце скажет, обращается он к барышне. Ну да, женщины на эмоциональном уровне живут. Ну а мы, мужчины, как правило, так завуалировано, как карта ляжет. То бишь решаем вопрос по мере их поступления. Итак, ставим вопрос. Что же мы будем делать 14 ноября? Теперь задача. Нужно время провести хорошо. Решение. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» в Лайф-арене в столице. Стас Михайлов там будет, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Чепик Холл, Владимир Ждамиров, Воровайки, Шаман и многие другие. 12+, возрастное ограничение, а настроение, которое там будет, и воспоминания точно останутся с вами на долгие-долгие годы. Проверьте, убедитесь.

не кривлю. Мне трудно выговорить было на ухо девочке «люблю». 15 лет всего на свете –

клочья и по буквам не собрать. В честь него кричали трубы, и в ушах звенела медь, но его держали губы, не давали улететь. Там был цветок из розы.

За слово, что не произнес, слово то просилось ночью. С ним хотелось поиграть, разорвало утро в клочья и по буквам не собрать. В честь него кричали трубы, и в ушах звенела медь, но его держали губы, не давали улететь.

0: здесь не давали улететь.
1: Каринагаз. Автомобильные новости.
2: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сложно найти более популярный кроссовер, чем BMW X5. Модель во всех поколениях вызывала неподдельный интерес у потребителей, подкупая своей сбалансированностью и статусностью. И вот, наконец, баварцы представили пятое поколение модели. В целом, X5 выглядит привычно мускулисто, но оформление передней части вызывает вопросы. Узкие вертикальные фамильные ноздри радиаторной решетки, как у BMW из 40-х годов, совсем не вяжутся с ультрамодной головной оптикой. Салон полностью переработан. Производитель сделал ставку на минимализм в архитектуре, ориентированный на водителя, а также уникальные материалы отделки. В частности, BMW впервые предложили декоративные панели из натурального сланца наряду со стеклянными элементами. Отрадно, что производитель решил сохранить у модели как бензиновые, так и дизельные агрегаты. А чуть позже обещают представить версию на водороде. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

каждого из нас есть какая-то особенность и в походке, и в принципе в жестикуляции, да и образ сразу у знакомый человек выхватывает даже из толпы. Точно так же, буквально по нескольким нотам мы ловим любимую песню или же новенькую какую-нибудь, сразу же интересуемся и понимаем, наша понравилась.

ночи так темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только некуда.

0: шансон. Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Хавейл М6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио-шансон.
1: Радио-шансон. Вместе с начала века.
0: Радио-шансон.
2: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Абсолютная правда и даже истина. Свою первую любовь мы не забываем никогда. Вот смотрите, жили вы себе спокойно, жили, а потом попробовали что-то с сахарочком, чуть подслащённое или подсольное, и все, больше никогда к детскому питанию просто так не вернется ребенок. То же самое и с чувствами. То же самое и с любимым шансоном. Нет-нет, да и любой человек приходит к нам.

0: для слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж.
1: Живая струна.
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон.
2: Костомукши полдень.
3: Радио Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
4: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии официально определили лимиты топлива. На заседании оперативного штаба под руководством премьер-министра Карелии Андрея Сергеева обсудили ситуацию на автозаправочных станциях. На ЗАЭС республики ведут минимальный порог для отпуска бензина – минимум 10 литров на один автомобиль. На меньшее количество автомобиль заправлять не будут. Чиновники подчеркивают, что все существующие нормы временные и точечные. Их задача – сохранить доступность топлива для каждого жителя республики. Представители федеральных сетей подтвердили, что запасы топлива в регионе остаются стабильными и соответствуют нормативам. Очереди и временные ограничения связаны с логистическими сбоями и перераспределением потока автомобилистов с частных АЗС. На шиномонтажках Костомукши планируют организовать рейды. Эту необходимость обсудили депутаты округа. Проблемы ликвидации стихийных свалок, появляющихся в лесах, стоят сегодня довольно остро. Особенно много складируют в лесах старые шины, например, возле гаражных кооперативов в районе КОС. По представлению прокуратуры города, администрация организовала здесь вывоз мусора. На это из местного бюджета потратили незапланированные 600 тысяч рублей. Депутаты поручили администрации проработать вопрос оснащения подобных мест современными средствами видеофиксации, а также организовать профилактические рейды по мастерским шиномонтажа. В Костомукши проверили ремонт улицы Антиканина. Сейчас подрядчик укладывает здесь бордюрный камень. По словам представителя компании, на следующей неделе планируется начать фрезерование старого асфальта. После этого дорожники приступят к укладке нового покрытия. Протяженность участка составляет почти километр, стоимость контракта – порядка 65 миллионов рублей. Работы выполняются за счет бюджетного кредита, который Костомукши получила на социально-экономическое развитие. Завершить ремонт магистрали планируют до 10 августа. Во время укладки асфальта полностью прекратить дорогу не будут. Движение организуют по одной полосе в обоих направлениях. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер сегодня северный, довольно сильный, порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Костомукши от плюс 7 до плюс 13 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Иногда нам действительно нужно оказаться наедине с собой, чтобы побеседовать, так сказать, по душам с тем самым внутренним человеком, который живет внутри нас, и в прямом смысле достучаться до небес. Тут вопрос веры, вселенная или кто бы то ни было, но наверняка услышаны вы будете. Главное, четко формулировать свои желания. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона.
1: Как всегда я в такси, как всегда я спешу, не люблю тормозить, я спешу, как дышу. Светофор

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Это у лирического героя все предыдущие поездки были непонятные. А нашему новому персонажу все ясно. С 24 по 30 октября отправляемся в Турцию, на Средиземноморское побережье, в отель «Титаник Делюкс Гольф Берег», потому что там будет проходить бархатный шансон. Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Анатолий Платнов, Федя Карманов, Евгений Кимерский и другие. Наши любимые артисты будут там. А вы? Информация 12+.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.
4: Сваты пришли к отцу.

Почему? Почему собирается уходить этот человек? Тем более в метель, ведь в поезде так хорошо, комфортно. Все конечное для него. Так бывает и в отношениях, и в жизни, но, господа хорошие, бывает и по-другому. И, например, Сергей Куренков это нам доказал в песне «Женщина в воздухе».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Всем привет от Андрея Косинского. Душевная песня, как вы догадались, которая называется «Не москвич», а сейчас будьте осторожны, потому что любовь может обжечь. Так же, как в песне Евгения Григорьева. Музыки много. Шансон один.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медзаключение разрешат выдавать в произвольной форме, если это не запрещает закон. Также не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. В России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. По данным Минпросвещения, приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное зачисление. Вторая волна продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. ФАС заподозрила АЗС в синхронном повышении цен. Ведомстве нашли признаки нарушения антимонопольного законодательства в повышении цен на топливо подмосковных компаний и еще одного ИП. Аналогичные нарушения регулятор выявляет и в других регионах. В Саратовской области сети АЗС вынесли предупреждение. В Оренбургской области возбуждено дело по подозрению в ценовом сговоре. В Петербурге могут воссоздать женское подразделение ДПС. В госавтоинспекции считают, что такая практика была бы приятна для водителей. В настоящее время в региональной полиции служит только одна женщина-инспектор ДПС. В конце 70-х годов женский батальон Ленинградской ГАИ насчитывал около 100 сотрудниц. Они несли службу на наиболее ответственных участках, включая Московский проспект, где проезжали правительственные иностранные кортежи. Однако эксперимент был признан неудачным. Инспекторы женщины не делали скидок на статус нарушителей, а многие уволились по семейным обстоятельствам. В заключении выпуска официальный курс валют на понедельник. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань стоит 11 рублей 38 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 21. Мария Деева, радио «Шансон».

Если у вас есть возможность смотреть трансляцию, которая идет на сайте Радио Шансон или же в наших группах в социальных сетях, то эти кадры, которые положены на песню группы «Лесопал Птичий рынок», но по факту являются документальными. Ничего там специально не выдумано. И это прям как зеркало, отражающее то самое, ох, нелегкое времечко. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Очередной музыкальный час мы только что с вами перешагнули. В ближайшее время Иван Кучин, Ярослав Сумишевский, группа Любэ, Шаман, Стас Михайлов, Михаил Бублик и еще музыкальные встречи, которые вам точно понравятся.

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как напомнили-то вовремя Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова про мороженое, и хочется взять в одну руку стаканчик пломбира, в другую крем-брюле и идти наслаждаться вот этим прекрасным вкусом детства, сразу же улыбаться в 32 зуба и за зуба, и идти куда-нибудь гулять. Все, план на сегодняшний вечер построен, а у вас какие планы? Рассказывайте.
1: Радио «Шансон».

0: Бывает нам трудно, бывает тяжело. Все из рук валится и идет из ряда вон, не так, как нам хочется. Вы включите эту песню Вилли Ивановича Токарева, послушайте ее, и вот вам, собственно, мотивация, поддержка, все в одном флаконе. А потом примите следующий совет на веру и даже практически как руководство к действию. Александр Кальянов прямо сейчас все расскажет подробно.
1: Улыбайтесь, господа, не стоит дуться, в жизни столько радости.

ставить точку на себе. Доверяйте, ошибайтесь и любите. Ну а умников хватает на земле. Улыбайтесь, господа, ведь жизнь проходит.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Душа поет, настроение чудесное. Вы в компании Радио Шансон, и ноты песен любимых в унисон. Сердечко с душой. Это ли не счастье? С этой мыслью и продолжу эфир.

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Времени не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные

2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдума предложила расширить сеть семейных МФЦ по всей России. Как заявила вице-спикер Анна Кузнецова, депутаты будут добиваться поддержки будущих мам, информирования каждой женщины и семьи о помощи, которая находится максимально близко и в регионе, и на федеральном уровне. Кузнецова отметила, что семейные МФЦ позволяют обращаться за помощью и консультацией в одно учреждение. Это удобно для граждан и избавляет их от необходимости посещать различные ведомства. Ранее в Госдуме предложили расширить список мест, где россияне могут получить государственные и муниципальные услуги. Например, предлагается подключить к этой работе отделение Социального фонда России. Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по числу выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ в основной период. По информации ТАСС, рекордный результат показал Санкт-Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников. В прошлом году в регионе было 536 таких результатов. В Москве ученица инженерного предпрофильного класса Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на 500 баллов, получив максимум по русскому языку профильного. Математики, химии, физики и информатики. Такой результат стал первым за 25 лет проведения ЕГЭ. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Про объятия мы все знаем. Это нам необходимо в прямом смысле этого слова. Как минимум 7 обнимашек в день для того, чтобы минимизировать стресс и почувствовать себя хоть чуточку счастливым. Так давайте-ка добавим еще один праздник в сегодняшний понедельник. День поцелуя, причем всемирный. А вот это уже и спокойствие, и радость, и много-много чего еще.
1: Женщина – семейное существо. Мысли я родил невинную. Поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины

мужик упражняется, а при женщинах пьет. И дети подрастают, как заросли, особи встречаются редкие. Пообщаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя,

0: вины нет.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Кэти Чепик, только что на волнах шансона. История жизненная, знакома нам не понаслышке. Есть наверняка знакомые такие, да, подруги у вас. Но в любом случае, каждая женщина, она королева. Главное того самого почитателя и подданного. И короля найти.

0: Владимир Семенович Высоцков до сих пор разбирает на цитаты, и даже спустя несколько десятилетий каждая его музыкальная работа является актуальной. Почему? Тут множество вариантов. Песни-то многослойные. А? Красиво? Ха, объяснил. Ну еще бы. Музыки много. Шанс он один.
1: Детство часто снится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон Костомукша представляет.
1: Место встречи на Радио Шансон Костомукша.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет всем настроенным на 105.5. Встречаем, друзья, новую рабочую неделю. Немного прохлады в это лето сегодня добавила небесная канцелярия. Вероятно, чтобы не сильно обидно было нам трудящимся проводить лето не на свежем воздухе, а в теплых кабинетах. Ну и предлагаю в такой вот тепленькой компании встретить новый час на радио Шансон Костомукша. Наше место встречи распахивает двери. Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

А я, друзья мои, обещаю, что если вы напишите нам на +7 900 457 47 00 в ближайший час свои приветы, поздравления, какие-то музыкальные пожелания, то они будут озвучены до конца этого эфирного часа. Пишите нам, отправляйте заявки в смс, в мессенджере Макс, +7 900 457 47 00. Наш номер, я думаю, у вас уже записан в телефоне, и вы благополучно им пользуетесь, и знаете, как до нас дозвониться, достучаться. Я же, друзья, обещаю вам море позитива и море пламенных приветов, которые, конечно же, жду в том числе и от вас на наш мобильный номер.

0: Попутчики.
1: Друзья мои, ну а в попутчике этого эфирного часа мы, пожалуй, возьмем автора новинки, которая буквально в минувшую пятницу, премьера которой состоялась в эфире радио «Шансон». Это Алексей Петрухин, друзья мои, самый такой активный, один из самых веселых представителей жанра «Шансон», нынешнего жанра «Шансон». Так вот, он представил в пятницу свой новый хит, который называется «Одно небо на двоих». Это песня о той самой любви, когда два сердца бьются в унисон, когда мир вокруг кажется ярче, а будущее прекрасным. Как говорит Алексей, это не просто песня, это магия, это настроение момента, когда двое становятся единым целым. И сердце, и небо, и счастье становятся одним на двоих. Если вдруг вы в пятницу еще не слышали этот новый хит на радио «Шансон», сегодня премьера в нашей программе, в программе «Место встречи» на радио «Шансон» Костомукша. Итак, Алексей Петрухин, встречайте новый свеженький хит «Одно небо на двоих» в эфире на 105.5.

0: «Дорогой мой человек».
1: Ну, друзья, теперь мы приступаем к вашим приветам, к пожеланиям, к заявкам, к поздравлениям. Все, что к этому часу у нас уже есть или еще будет. До конца часа, напомню, у вас есть время, поэтому на номер плюс 7-900-457-4700 я жду ваши заявки в наш эфирный час. Первое поздравление у нас с рубиновой свадьбой полетит в адрес замечательных Костомукшан. Замечательная пара Леон Васильевич и Ирина Владимировна Поповы отметили рубиновую свадьбу буквально на днях. И с этим событием вас, дорогие Леон Васильевич, Ирина Владимировна, спешат поздравить ваши родные люди, ваши дети, ваши внучки. Во-первых, хотят вам сказать огромное спасибо, пожелать вам здоровья на долгие годы, мира в душе и спокойствия. Пусть ваши дни будут наполнены теплом, а внуки будут радовать вас своими успехами. Ваши родные вас очень любят и поздравляют с рубиновой свадьбой.

Но ваши пожелания, напомню, можно отправлять на номер +7 900 457 47 00. Не только пожелания, но и комплименты, и благодарности, и любые теплые слова в адрес ваших родных, близких, коллегам передавайте привет. Ну и в целом, можете себе, любимым, тоже хорошую музыку заказывать. Это, конечно же, не возбраняется. Но мы, пожалуй, еще пройдемся по именинникам. Недавним 1 июля свой юбилей отметила ветеран ЗРГО Бондаренко Инна Константиновна. Инна Константиновна, весь совет ветеранов от всей души попросил поздравить вас с вашим прекрасным праздником. Достойный возраст 85, и это повод искренне гордиться. Желаем вам болезни избегать, чтобы докторам вовек не обратиться. Пусть придают морщинки только шарм, а седина особого сияния. И пусть подвластны будут звездным снам все сокровенные и смелые желания. Вот такие вот поэтические строки вам адресовали ваши коллеги Совета ветеранов. Поздравления летят сегодня в ваш адрес.

Ну а кому же будут адресованы наши следующие поздравления в прямом эфире на радио «Шансон Костомукша»? Друзья, сегодня с профессиональным праздником. Хочется успеть поздравить наших дорогих кардиологов, нашей межрайонной больницы, коллектив и администрация больницы. Поздравляют специалистов-кардиологов, стационары, поликлиники с их профессиональным праздником. Желают вам, дорогие врачи, оставаться верными своей профессии, быть счастливыми от того, что вы выбрали именно ее. Пусть ваши сердца, как и сердца ваших пациентов, бьются ритмично и слаженно, как можно дольше. Процветания и благополучия вам желаю, дорогие кардиологи, коллектив межрайонной больницы номер 1. С праздником!

0: Погоня за звездами.
1: Друзья мои, наш очередь подошла к гороскопу, традиционному прогнозу наших любимых звезд на новый день. Итак, что же ждать будет знаки зодиака завтра во вторник? Овны, энергии у вас будет достаточно для решения сразу нескольких задач. Главное, не распыляйтесь и не пытайтесь контролировать все вокруг. Вечером обещают приятную встречу. Тельцы, новый день способен открыть перед вами новые перспективы. Не исключено предложение, которое заставит взглянуть на привычную ситуацию под другим углом. Близнецы, общение завтра окажется особенно продуктивным. Люди будут охотнее идти навстречу, а ваши идеи точно найдут поддержку. Раки, вам вторник поможет навести порядок в делах и в мыслях. Не откладывайте разговоры, которых вы давно избегали. Искренность и спокойствие помогут добиться взаимопонимания завтра. Львы, многое будет зависеть от вашей инициативы. Если давно хотели заявить о себе, либо предложить что-то новое, время подойдет идеально. Девы, практический подход завтра позволит избежать лишних волнений. День благоприятен для работы с документами, финансами, любыми задачами, где важны точность и внимание к деталям. Весы, обстоятельства могут подтолкнуть вас к принятию решения, которое вы долго откладывали. Не бойтесь завтра перемен, они окажутся менее сложными, чем вам сейчас кажется. Скорпионы, у вас будет возможность получить ответ на вопрос, который вас давно беспокоил. Информация может прийти из неожиданного источника. Доверяйте фактам, но не игнорируйте свою интуицию. Стрельцы, вам захочется больше свободы и движения. Вторник окажется благоприятным для коротких поездок, для встречи, поиска новых впечатлений. Козероги, у вас новый день подойдет для укрепления своих позиций. Ваши усилия начинают приносить плоды, даже если пока они не слишком вам заметны. Вечером астрологи советуют уделить внимание близким людям. Водолеи, необычные идеи, свежий взгляд на привычные вещи. Все это поможет вам найти интересное решение какой-то старой проблемы. А общение с друзьями подарит вам вдохновение. Рыбы, вторник будет располагать к творчеству, спокойным размышлениям. Не спешите принимать важные решения. Сначала соберите побольше информации, а во второй половине дня возможны приятные совпадения и некие хорошие новости.

Ну, а мы с вами сейчас узнаем, что же ждать нам от небесной канцелярии завтра. Сегодня она преподнесла сюрприз, не слишком-то приятный, увы. Но завтра, судя по прогнозу, все потихонечку начнет исправляться и радовать нас. Погода завтра будет больше, чем сегодня. Синоптики прогнозируют, что сегодня еще холодная ночь нас с вами ждет. Плюс 8-9 градусов, небольшой дождь до завтрашнего утра. А уже с полудня завтрашнего небо начнет проясняться. Переменную облачность рисуют синоптики на вторник. Но жары пока тоже при этом не обещают, не рассчитывайте сильно, друзья мои, но вполне комфортные 18 градусов со знаком плюс. Ветер сегодня с северного сменится юго-восточным, завтра в целом южный ветер будет дуть 3-6 метров в секунду, и после обеда, как я уже сказала, никаких осадков, поэтому зонтик, если пригодится, то только с раннего утра, после обеда уже вновь возвращается лето в наши края.

0: путем.
1: На сегодня в нашей новостной рубрике, друзья, анонсов не будет, но будет небольшая интересная информация, особенно для тех, кто интересуется развитием туризма в нашей республике. Дело в том, что очень интересная новость появилась не так давно о том, что в Карелии построят круглогодичный курорт с большим отелем, гостевыми домами и бассейнами. Думаю, что это действительно такая знаковая новость. Не только, я думаю, туристы из других регионов, но и мы, жители Карелии, сможем этим отдыхом воспользоваться. Итак, где же все это будет? На острове Ри. В Калансаре в Сартовальском районе планируют построить круглогодичный курорт, который будет называться «Космос Селекшн». Это один из самых масштабных турпроектов Карелии, говорят об этом власти. Инвестиции составят порядка 5 миллиардов рублей. В Петрозаводске проходило даже совещание, на котором детально обсудили, как же будет развиваться этот проект. Руководство экономического блока нашего правительства вместе с инвестором, корпорацией развития Карелии и специалистами Минприроды разобрали ключевые вопросы. Во-первых, подключение к электросетям, перевод двух участков из лесного фонда в земли особо охраняемых территорий, а также создание причальной инфраструктуры в границах нацпарка «Ладожские Шхеры». Видимо, именно там будет расположен этот новый гигантский отель. Курорт будет работать круглый год, говорят инвесторы. Он предложит гостям высокий уровень комфорта. На 24 гектарах земли появится главный корпус апарт-отеля. Он будет рассчитан на 100 номеров. Там будут ресторан, спа-центр, фитнес-клуб, детский клуб и даже конференц-зал. Еще будут построены 82 отдельных гостевых домика, в том числе домики с террасами и выходом к воде. Для любителей активного отдыха здесь намерены благоустроить набережную, экотропы, падл-корты, причал, парусная школа появится и даже зона для проката лодок. Ну а главная гордость – спа с 7 термозонами и 3 бассейнами. Ну, спа-отель – это вообще прям в нашем климате, мне кажется, сам Бог велел. Один из бассейнов, кстати, будет открытым и подогреваемым даже зимой. Для работы курорта построят общежитие для персонала, а также очистные насосные станции, котельные и другие инженерные объекты. Как скоро все это произойдет, пока еще не сказано, но будем надеяться, что в течение ближайших нескольких лет мы этот спа-отель уже увидим, и цены для жителей Карелии будут вполне приемлемы.

тобой держим каждый свой путь одною дорогой. По родной земле святой от судьбы не свернуть. Мы тут под

0: чай нашу.
1: Наши и ваши любимые трогательные душевные песни целый час звучали, еще будут звучать на 105.5, друзья мои, но наш с вами местный час потихонечку завершается. Далее вас ждет федеральный радио Шансон. Ну а я, Катя Пожова, попрощаюсь с вами до завтрашнего дня. Услышимся мы с вами на нашем с вами месте ровно в 15 часов, как, впрочем, и обычно. Готовьте приветы, заявки, поздравления в наш эфирный час. Я думаю, что поводы точно найдутся. И лето, и вторник, и какие-то дни рождения. Может быть, желание комплиментами осыпать будет, признаться в любви кому-то или поблагодарить. Такое тоже мы всегда приветствуем. Друзья, я отпускаю вас в продолжение этого понедельника. Всем легкой, удачной рабочей недели. Движемся мы с вами легко по волнам 105.5. Всем пока.
2: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою

0: радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
1: Екатерина Малкова из московской школы номер 1409 получила максимальные баллы по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии. Почти половина опрошенных россиян положительно оценивает свои экономические перспективы на ближайшие 2-3 года. Как пишет «Известия», наиболее распространенной финансовой целью остается формирование накоплений. Ее выбрали 38% участников опроса. Еще 24% планируют рост доходов за счет карьерного развития или смены работы. Также россияне ориентированы на крупные покупки, включая жилье и автомобиль, открытие бизнеса или его развитие. 8% сосредоточены на инвестициях и пассивном доходе. При этом большинство участников исследования заявили о готовности потратить значительную сумму на получение новых знаний и навыков. Самым теплым днем на этой неделе в Москве станет пятница, 10 июля. Как рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, температура днем составит плюс 25-27 градусов, что для города уже считается жаркой погодой. В Подмосковье прогнозируется плюс 23-28. В последующие дни погода будет в пределах климатической нормы с кратковременными осадками. Днем плюс 21-26. В ближайшие часы в столице ожидаются дождь с грозой и порывистым ветром. Такая погода сохранится до 8 вечера. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Как же это тяжело, вот когда уходишь, то в глубине души все равно ждешь, что тебя вернут. Но в этом ничего нет странного. Вот так устроена защитная функция психики. Когда связь обрывается резко, то мы цепляемся за малейший шанс, чтобы не дать сразу погрузиться в невыносимую боль полного принятия реальности. Понедельник на календаре, и все мы понимаем, что этот марафон длиною в неделю трудовую нам предстоит выдержать. Ну и лучше это сделать, конечно же, в компании «Радио Шансон». В студии Ольга Шатрова. Я вам желаю чудесного продолжения этого дня. Вечер будет насыщенным. Ну и в конце концов, я рада, что мы с вами на одной волне, волне «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Она была совсем девчонкой, но хочется надеяться, что никакие жизненные обстоятельства не изменили ее восторженный взгляд и веру в любовь. Сегодня отмечается День поцелуев, и мне хочется пожелать вам, чтобы этот день стал для вас настоящим праздником нежности и любви. Поцелуй – это не только проявление заботы и внимания, но и способ выразить свои самые искренние чувства. Целуйте любимых, друзей, даже незнакомцев с улыбкой на лице встречайте, ведь поцелуй способен сделать мир чуточку добрее и светлее.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

что ж, сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех, кому

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Примерно полгода назад мы с вами наблюдали за крутым финансовым пике компании Nissan. Тогда японская марка курсировала по автомобильному рынку с протянутой рукой. Главным претендентом на роль спасителя рассматривалась компания Honda, которая в последний момент заявила, что сделки о партнерстве быть не может. Как вариант, рассматривается только поглощение Nissan полностью. Сделка не состоялась. А теперь компания Honda впервые в истории отчиталась о годовом убытке в 9 миллиардов долларов. И как вы думаете, что произошло дальше? Правильно. Honda молниеносно согласилась на партнерство с Nissan. Ключевым элементом партнерства станет разработка и использование общих электронных блоков управления для автомобилей. Эти блоки, выполняющие роль мозга транспортного средства, будут применяться в модели Honda, Nissan и Mitsubishi. Но интрига все еще сохраняется. Преграду для партнерства может создать французская Renault, владеющая 15% голосующих акций Nissan. Это самая остросюжетная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки.

шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе, когда невольно поживешь

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть.

уклад, сложившийся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните. Звездочка 125. И узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните. Звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

6 июля на календаре, а завтра очередная красивая дата, 7.07. Предсказываю, что завтра тоже соединятся сердца любящих людей, и пожелание от Вики «Ветер» будет очень даже кстати. Будем ждать поздравлений в адрес молодоженов в программе «По заявкам». Это завтра. А в следующем часе нас ждет программа «Катюша». Алексей Филатов уже в студии и готов стать связующим звеном между сослуживцами. Приглашаем к участию.

0: радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году может превысить 767 тысяч рублей. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, прогнозный коэффициент индексации составит около 5,2%. При этом семьи, уже оформившие мат-капитал на первого ребенка, смогут получить доплату в размере около 247 тысяч рублей после рождения второго. Окончательный размер выплат на следующий год будет утвержден правительством после определения фактического уровня инфляции за 2026 год. Как пишет РИА Новости, программа материнского капитала действует в России с 2007-го. Средства сертификата можно использовать в том числе на улучшение жилищных условий, образование детей и накопительную пенсию матери. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. По информации РИА Новости, он вступит в силу с 1 сентября следующего года. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Министр отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы. С наступлением лета офисные сотрудники все чаще проводят обеденный перерыв вне рабочего пространства. Они ходят по магазинам, совмещают отдых с прогулками и встречами с коллегами. Согласно результатам исследований, на которые ссылаются «Известия», 48% россиян в теплое время года каждый день выходят из офиса во время обеда. Отмечается, что летний формат рабочего дня влияет не только на привычки сотрудников, но и на атмосферу в коллективе. 38% опрошенных считают, что теплый сезон способствует укреплению отношений между коллегами благодаря большему количеству возможностей для неформального общения. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юань стоит 11.38. Дарья Березовская, радио «Шансон».
2: «Катюша». Полевая почта и заявки служивых.

0: «Катюша» на радио «Шансон».
1: И с вами Алексей Филатов, ведущий этой программы, президент Союза офицеров группы «Альфа». Помогает мне сегодня несравненная Ольга Шатрова. Тот редкий случай. Мы всегда ждем этой встречи. Но, к сожалению, не каждый понедельник он наступает. Но хорошо, что хоть наступает. Хотел сейчас, вот, в принципе, в своей песне, как обычно, зачитать 24 ростишки, ну, блин, что-то растерялся, не нашел. Но праздник, который меня хотел, так скажем, мотивировать к этому, очень необычный. Вы знаете, 1 числа июля был день создания зеленой фуражки. Представляете, ну, сами понимаете, наверное, догадываетесь, что зеленая фуражка, это, конечно, пограничная фуражка. И мне сейчас вспоминается наш прошлый понедельник, когда во второй половине программы у нас разгорелся такой горячий спор между десантниками и пограничниками. Кто круче, кто больше стреляет, кто, там, кто лучше прыгает, кто, не знаю, там... Мечи, четче. Вот. Было интересно. В связи с этим вот хотелось вспомнить как раз такое мероприятие. Я, к сожалению, вчера в город Голицыно не попал, а там было такое прям шикарное мероприятие с администрацией. Одинцова там подтягивалась. Часов 5-6 все это длилось. Такой самостийный концерт был. Вот такие вот бывают у нас праздники, дорогие друзья. Поэтому наша «Катюша», она открыта для всех праздников. Не только основания родов войск, каких-то наших побед или еще мероприятий, но вот даже таких вот оригинальных вещей. Ну, а я хотел напомнить все-таки, для чего же мы встречаемся. Для того, чтобы, конечно же, вспоминать наши веселые, жизнерадостные, молодые годы, когда мы отдавали, даже не сказать долг, а не знаю, вот благость какая-то, можно сказать, проживали свои лучшие годы классном, мужском, таком здоровом коллективе, спали на панцирных кроватях, сходили практически полностью лысые, стреляли первые три раза по зеленой мишени, преодолевали марш-броски по полной выкладке, потели, страдали, стирали ноги в кровь. Но все это, все эти трудности, они как бы, вот, не знаю, вспоминаются какой-то такой любовью. И поэтому я вот, ну, насколько знаю, сколько уже лет веду эту программу, вижу, что людей, которые смотрят, точнее, да, и смотрят, кстати, тоже, слушают нашу программу, их меньше не становится. И очень приятно, когда звонят там, ну, не только там, скажем, мои ровесники, а люди, которые служили, когда я еще не родился, и они это все вспоминают с фамилиями, с какими-то нюансами, прям, ну, с какой-то, не знаю, даже с каким-то настроением, как будто это было вчера. Дорогие друзья, так что не просто слушаем музыку хорошую, слушаем ведущих, вспоминаем, но и активно участвуем. А для этого что нужно сделать? Для этого нужно и можно написать в наш любимый Макс или смс-нуть просто по телефону, по телефончику. Плюс 7-909-955-1030. То есть можно написать сообщение, передать привет, напомнить о каком-то празднике, кого-то поздравить с днем рождения, или вот сейчас, в принципе, череда выпусков, как и в нашем Орловском высшем военном командном училище связи. Буквально, если я не ошибаюсь, сегодня день выпуска у нас, то есть 40 лет назад мы выпустились, но ребята вот из нашей роты, они встречались буквально в выходные, если не ошибаюсь, в субботу. Вот. В небольшом таком коллективе, в теплом, дружеском, сходили с экскурсией по училищу, посмотрели друг на друга, сели потом за столом, ну, налили чай и, может быть, даже спели какую-нибудь строевую хорошую песню. Так вот, друзья, если вы хотите написать, еще раз вам говорю, телефончик, плюс 7-909-955-1030, не звоните сюда. Лучше не присылайте какие-то картинки, потому что я, ну, Ольга может, а я не смогу передать вам красоту эту, которую вы нам посылаете, там, из своего огорода, например, как вот сейчас передо мной. Смотрю, есть натюрморт такой. Но самое главное, если вы хотите в прямой эфир выйти на лучшей радиостанции мира, на шансоне, в моей любимой передаче «Катюша», вам надо набрать номер телефона 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. Вот сейчас, когда пойдет реклама и музыка, надо набирать «Я вас жду».
0: «Катюша» поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Havail M6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Havail. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Катюша» на «Радио Шансон».
5: Нас свела война.
0: Место встречи боевых товарищей.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И мы с Ольгой тоже вернулись в эфир. И вот там прилетело уже первое сообщение от полковника Артемьева, который просит поздравить с юбилеем супругу своего друга Елену Звонкову, майора ФСБ погранвойск, и ее поздравить еще с праздником зеленой фуражки. Ну, надеюсь, вы не от нас узнали с Ольгой об этом празднике. Думаю, что знали, в принципе, и до нас. Всех благ и здоровья Елене. А у нас на второй линии Николай Кравиков. Служил, кстати, в Казахстане, и уже, я так понимаю, когда Казахстан был отдельным государством. Но не выдержала душа после службы, приехал в Россию и живет в славном городе Калуге. Николай, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, рассказывайте, чем служба вам запомнилась, кому привет передавать будем?
2: Ну, передавать привет супруге буду, Наталье. Она сейчас дома, я просто в дороге.
1: Она вас ждала, когда вы служили? Она вас ждала, когда служили? Я нас вместе с вами несла службу.
2: Нет? Я уже познакомился с ней здесь, в Калуге.
1: А, вот, это судьба, судьба. Видите, Калуг как. Это классно.
2: Прельщает.
1: Да, я скажу слушателям нашим, что служили вы с 94 по 2000, то есть пробовали себя на контракте, но, видимо, вот эта вот судьба, женская линия, она вас заставила, так скажем, привела к тому, что пришлось контракт закончить и приехать в Калугу, чтобы наладить личную жизнь, ну и вообще жизнь. Правильно? Что будем вспоминать, Николай?
2: Ну, будем вспоминать, я вообще служил в основном на БТР-80, старший водитель-инструктор, и как-то мы поехали на стрельбы, вот, ну, как положено, все, на вышке начальство стоит, отдают приказ, наводчик сидит в БТРе, ему говорят: видишь цель? Он говорит: вижу вас. В этот момент сразу закончилась стрельба. Тут же получил отбой.
1: Ну, ну, кстати, вам так скажу, шутка шутками, но я, в общем-то, много случаев знаю, что когда вот это вот, так скажем, случайно вот этот спуск из БТР, он очень плачевно заканчивался, откровенно сказать.
2: Ну, поэтому... было так, что когда пулемет поднят вверх, и то тоже случайный выстрел был, то тоже стрельбу сразу прекращали. Как бы в воздух, но все равно...
1: Ну, вы что-то такое, все, вот, не знаю, такое депрессивное вспоминаете. Неужели ничего не было более интересного какого-то?
2: Ну, как бы не депрессивное, ну, было интересно.
1: Казахи-то у вас служили? Казахи служили у вас, нет?
2: Конечно. У нас 60% это как бы казахи.
1: Ну, отношения как до сих пор поддерживаете с кем-то, нет?
2: Ну, из сослуживцев нет, со всеми потерялось. Только вот здесь, в Калуге, встретил офицера, который служил, с которым вместе служил.
1: А, вот как.
2: И он, вот... он, кстати, бывший пограничник. Он заканчивал погранучилище.
1: Понятно. Его тоже, короче, потянуло в Калугу. Ну, скажите, в Казахстане самые лучшие козы в Казахстане или нет? Или в Узбекистане лучше? Козы.
2: Нет, козы лучше в Казахстане,
1: да? Понял. Ну все.
2: Да. Лучше в Казахстане.
1: А то я сомневался. Ладно, Николай, большое спасибо вам за звонок.
2: Спасибо вам.
1: Слушайте нашу передачу.
2: За вашу передачу.
1: Будьте с нами. А у нас вот есть еще одно сообщение от Юрия. Здравствуйте, спасибо за передачу. Опять с просьбой найти служивца Вячеслава Баланчевадзе. 87-89 года службы, город Нарафаминск, воинская часть 22-354, отдельный саперный батальон. Всем, кто служил и помнит меня, если можно, песню Высоцкого. С Высоцким не получится. Волчихин Юрий, город Тверь. Дорогие друзья, единственное, что номер телефона мы вам давать не можем, прямой эфир, иначе могут мошенники воспользоваться, поэтому пишите свой электронный адрес. В следующий раз обязательно продиктую. А я вам напоминаю, сейчас мы уходим на музыкальную паузу, вы звоните по телефону 8-495-223-5550.
0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
3: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Катюша» на радио «Шансон».
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну, вот стоило мне порадоваться за вас. Такие активные. Два сообщения пришло. И начали звонить на этот телефон. Еще раз напоминаю номер, по которому надо писать смс-очку или в МАКС. Ну, или какую-нибудь другую соцсеть, какую придумаете. Я везде все сканирую. +7 909 955 1030. +7 909 955 1030. А звонить надо по телефону. 8-495-223-5550. Но не сейчас, а когда в эфире зазвучит музыка или реклама. А у нас сейчас наш тоже старинный слушатель Сергей Анатольевич Серединцев. Сергей Анатольевич, добрый день.
2: Добрый вечер.
1: А у вас в Волгоградской области что, не московское время разве? Нет?
2: Нет. А, да, московское.
1: Ну, до 6 часов тогда мы еще с вами день. Тем более лето, ночи короткие. Ну, раз... Ну, вот так вот. Вот так вам Волгоградская область. К сожалению, жалко. Вот товарищ ждал буквально минут, наверное, 10, очень хотел высказаться. Но я надеюсь, что к следующему перерыву он до нас дозвонится. И мы его возьмем. Можем, хотите, прям взять вот сейчас вторую линию сходу. Давайте, включайте на вторую линию. Алло, здравствуйте. Алло. А первую? Алло, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Как вас зовут?
3: Так, меня зовут Сергей, Нижний Новгород.
1: Так, Сергей, а фамилия ваша?
3: Волков.
1: Волков, Сергей Волков. Сергей, вы в прямом эфире, имеете в виду, редкий случай, кому удается...
3: Я отключил радио.
1: Да ладно, отключил, но вы понимаете, что без предварительного разговора вы сразу в прямой линии. Рассказывайте, где, когда...
3: Давайте, я долго не буду, да. Я закончил Ленинское училище, Ташкентское высшее общесковое командное училище. В 87-м году 4-й батальон. 12 июля у нас будет 108-я годовщина со дня образования училища. По традиции, в ближайшие даты, в частности, 11 числа, выпускники училища, преподаватели, родственники собираются на Суворовской площади в Москве. И по батальонной и по ротной празднуют данный день. В дальнейшем это в партии «Патриот» будет установлен камень, памятный камень в день в честь на аллее памяти военных училищ СССР.
1: Ну, какой у вас ресурс хороший, административный, а? Все прям собираетесь каждый год на Суворовской площади.
3: Ну а как?
1: А там интересно, училище сейчас существует или под рынок отдали?
3: Нет? Училища нету там, ну там есть Академия Министерства обороны Узбекистана.
1: А, понял.
3: Вот на этой базе. Территория немножко уменьшилась, но это приезжает, просто там собираться у нас не очень получается, поэтому как-то традиционно стали собираться в Москве, ну или кто-то так по батальону. Ну, в принципе, я поздравляю всех с наступающим праздником, всех выпускников, всех курсантов, ленинцев, как мы себя зовем. Ну и для всех нас хорошую песню.
1: Обязательно сейчас, как раз с учетом того, что 1 числа у нас был день ветеранов боевых день действий. Ветеранов. Да, и сейчас как раз в эфире...
3: Ветеранов особенно, потому что многие прошли.
1: Да, и поэтому сейчас как раз мы их поздравим. Хорошая песня. А перед тем, как песни поздравить, я еще раз напомню телефон, по которому нужно звонить в прямой эфир. 8-495-223-5550. Мы, кстати, не все, к сожалению, с вами праздники вспомнили. Вот если у меня будет еще минуточка, я обязательно об этом празднике скажу. Хотя он вроде бы как напрямую не относится к нашей передаче. Но вот 8 июля будет День семьи, любви и верности. Я вот в выходные посетил очень интересное мероприятие по приглашению коллег, можно сказать, своих из Федеральной службы охраны. А я почему говорю коллег? Потому что я закончил училище, в принципе, так скажем, оно хоть было КГБ, но сейчас его сделали академией, как раз ФСО. И мне так было приятно, когда я, в общем-то, ходил по аллеям, смотрел, как здорово там все устроено, и ко мне подходили молодые, не очень молодые офицеры, узнавали меня, фотографировались. Было очень приятно, что мое творчество как бы не уходит, как вода в песок. Итак, мы звоним 8-495-223-5550. А сейчас звучит песня «Ветераны». Причем, у кого получится посмотреть эту песню. Там участвует настоящий ветеран нашего подразделения. Приятного просмотра, звоните.
4: Не прочь.

0: чем будем жить.
1: Катюша на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
2: И вот письмо от Надежды Ершовой. Надо видеть вас почаще. Вы мужчина настоящий. У меня прямой эфир сейчас. Вижу Ольгу и, конечно, вас. А «Катюша» передача для людей так много значит. А фуражка или берет? Ты мужчина, не предмет. Свято верь, служи отчизне, береги ты наши жизни. Надежда Онега. Онега – это город такой, Оль? Ну, вот это город. А у нас на первой линии Сергей Анатольевич, который сорвался из Волгоградской области. Сергей Анатольевич, добрый день, не срывайтесь. Сергей Анатольевич, слышите нас? Сергей Анатольевич, вот как будто вы на связи, но не знаю, как партизан затаились.
3: Да, я слушаю.
2: Так мы вас слушаем. Расскажите, пока связь не прервалась, где, когда служили и чем служба запомнилась?
3: Я служил это в Германии. 424-й отдельный батальон аэродрома Спасения, город Финов. Хотелось бы, как бы это, послать это...
2: Привет, поздравления.
3: Батальон был как бы автомобильный. С прошедшим праздником военных водителей хотелось бы поздравить всех, кто служил в 424-м батальоне в городе Финове. Это капитан Буров, командир роты, запотих роты, старший лейтенант Шмитько. Ну, конечно, они, может, сейчас уже другие звания имеют. Также инженер батальона, капитан Дворецкий, начальник автослужбы, майор Бондарев, Бондаренко, начальник штаба, майор Подусенко. Ну и, конечно, лучшему бате-комбату, это подполковнику Пимошину.
2: Ну, я надеюсь, что кто-то из них точно ваш привет и поздравления.
3: Ну, еще не знаю. Прапорщику Кабинскому, прапорщику Воронину.
2: Как здорово, служили...
3: Это вообще лучшие друзья были.
2: Я просто хочу сказать, что служили вы в 85-м году, крайний год вашей службы.
3: Но ну, я служил в 85-м году, я уже в Свердловске служил, а это до 82-го года я служил в Финове.
2: А помните, как будто было все вчера. Сергей Анатольевич, большое...
3: Это не то, что слово, это как было вчера.
2: Большое спасибо вам за звонок. Слушайте нашу передачу. Будем рады. Рады.
3: Алексей, у меня еще одна просьба. Это как бы, если вдруг кто-нибудь позвонит, у меня просто нет интернета. Я бы с удовольствием даже на свой номер телефона послушал.
2: Ну, мы не имеем права. Мне руководитель станции запрещает. Меня штрафуют.
3: Ну, понимаю,
2: а у меня пенсия небольшая.
3: Вы сами человек военный. Понимаете, что если ваш друг позвонит, которого вы хорошо знаете, какие-то мелочи, вы можете с ним... Если вам кто-то другой позвонит от его имени, вы
2: слушайте,
3: увидите, вы можете
2: сейчас
3: на эти мелочи его поймать.
2: Сейчас такие мошенники звонят, вы знаете. Я вроде так думаю, что в своем уме надо думать, ну так они заводят. Разводят. Я уж там и так с ними, и так.
3: Такие мелочи, которые мы с вами, допустим, знаем от своих сослуживцев, они не могут знать. Даже если они пробьют.
2: Сергей Анатольевич, давайте не будем рисковать ни вашим благосостоянием, ни моим местом работы. Сергей Анатольевич, были рады вас слышать, Сергей Анатольевич. Слушайте нашу передачу. Попытайтесь все-таки, может быть, кого-то из молодежи, я имею в виду там детей, внуков, попросите, чтобы все-таки вам сделали почтовый ящик. И мы в следующий раз с почтовым ящиком вас ждем в прямом эфире. А сейчас я, дорогие друзья, напоминаю, что нужно звонить. 8-495-223-5550. Мы сейчас буквально через несколько секунд уйдем на музыкальную паузу, дорогие друзья. А вы, значит, звоните и пишите по телефону +7 909 955 1030. Я с удовольствием прочту ваши сообщения, даже если они будут не в стихах. Еще раз Оля напоминает, чтобы я вам сказал номер телефона, по которому надо звонить. 8-495-223-5550. Не будете звонить, прочитаем вам тогда стихотворение о семье, любви и верности.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга. Реклама.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ведущий Алексей Филатов, которому Надежда Ершова прислала «Спасибо вам». Так у вас получается выражать мысли в стихах. Стих про программу, Катюша, особенно хорош. А у нас на второй линии Мезенцев Николай Гаврилович, наш старинный друг, очень жалуется, что из центральной группы войск что-то мало стали звонить. Да, на самом деле я тоже что-то обратил внимание, последний год как-то народ помельчал, видимо, все больше послушать. Николай Гаврилович, добрый день. Рассказывайте, где когда служили, чем служба запомнилась.
2: День добрый. Служил я 71-й, 73-й, 71-й до ноября в Краснодаре. А после этого меня старшим группы отправили в Чехословакию. Со мной было, значит, 11 человек. И я впервые тогда увидел, что такое загранпаспорт. Я был старшей группы, мне выдали загранпаспорт и выдали, значит, список всех моих сослуживцев, которые направлялись в Чехословакию.
1: А как вы так выделили, что прям старшей группы стали? Я так понимаю, срочная служба-то была, судя по годам, да?
2: Да, была срочная служба, но я был замком взвода, исполнял обязанности, потому что замком взвода наш поступил в училище, а это как был командиром первого отделения. Меня назначили...
1: И тут командировка заграничная подфартила, да? Поди командировочные, да, командировочные в твердой валюте платили, да?
2: Нет, мы не нам платили. Я не командировку, а я ехал на службу туда, в Чехословакию.
1: Ну, все равно. Ну, не в рублях же вам платили, нет, там 7 рублей месячных.
2: Нет, там кроны какие-то. Там платили в кронах в Чехословакии, а в России нам шли на чековую книжку. Mm-hmm. То есть нам платили 2 зарплаты.
1: Поди, наверное, магнитофон какой-то двухкассетник купили потом по окончании службы, нет?
2: Нет. Пришлось потратить на свадебные наряды. Тебе и жене.
1: Я хотел сказать, или на женщину. Ну, так оно и есть. Куда еще тратить деньги?
2: Что делать? Она училась в институте, я приехал после армии, пока устроился на Кировский завод, поэтому после этого деньги там тогда. В общем, была чековая книжка, мы пошли сразу, купили платье, кольца, в общем, все нормально. А я хочу рассказать два эпизода. Первое, вот я после этого, значит, я попал в отпуск с начальником отдела, полковник Седосеев. Он поехал в командировку в Москву, ну и меня прихватил с собой сопровождающим до Ивано-Франковска. Mm-hmm. В Чехословакию вошли с Ивано-Франковска, у них была 4-я армия тогда, штаб 4-й армии, 8-й отдел. И они вошли туда, в Чехословакию, всем отделом, и там служили все офицеры из Ивано-Франковска. Ну, в общем, я съездил в отпуск, погулял в отпуске, возвращаюсь домой, а мы ехали через ЧОП.
1: Подожди, не домой возвращаетесь, а на службу возвращаетесь в Чехословакию?
2: Ну, на службу, да. Домой. За год привык уже, дом нормальный. У меня же служба была такая, сутки через трое я сутки дежурил, а 3 дня отдыхал.
1: У нас ракетчиком или связистом были?
2: Нет, я связистом, спецпять, 8-й отдел.
1: А, я угадал. Где еще сутки трое можно служить? Сам связист, ну, да, знаю.
2: Да.
1: Так,
2: да,
1: и
2: да.
1: Что дальше? Давайте.
2: Возвращаюсь еще в комендатуру, прихожу в комендатуру, я тогда уже был старшим сержантом. Мне сразу оттуда формируют команду, взвод, где-то, наверное, человек 20, и говорят, ты будешь старший, вот тебе список, а у меня загранпаспорт уже был. Я им ездил по загранпаспорту в отпуск. Вот ты, говорит, загранпаспорт, вот тебе список, командуй своей группой и вперед на погранслужбу. Ну, на пограничный этот пост. Я думаю, ё-моё, как командовать? Я же никогда кроме училища, никогда уже не командовал, уже и забыл, что, чего и как. Ну, пришлось вспоминать, строиться. В общем, построились мы, пошли в ЧОП. Пришли на погранпост, ну, как все группы, я прошел туда, все, зашли мы на погранпост, стали таможня, ну, проходим таможенную, как всегда, процедуру.
1: Николай Гаврилович, у нас 10 секунд осталось, буквально 10 секунд, все, давайте прям слышно, резюме.
2: Значит, случайно, товарищ, какой с Кавказа был товарищ у нас, высыпал орехи на стол. Ну, этот таможенник, который нас контролировал, он один орех открыл, нормальный орех, можно съесть? Можно. Мимо идет этот таможенник следующий, говорит, слушай, а можно я возьму пару штук с тобой?
1: Николай Гаврилович, давайте до следующей программы. К сожалению, у нас очень жесткий рейтинг, я имею в виду тайминг, поэтому вынуждены заканчивать нашу программу, прощаться с нашими любимыми слушателями до следующего понедельника. Ну и, Николай Гаврилович, давайте дорасскажете еще одну потом историю в следующий понедельник. Дорогие друзья, до понедельника, до следующего. Неделю вам хорошо провести, душевно. Погода у нас в России очень хорошая, влажная, хорошему урожаю. Добра, тепла, любви. Тем более впереди такой праздник семьи и любви.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатая

0: Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии официально определили лимиты топлива. На заседании оперативного штаба под руководством премьер-министра Карелии Андрея Сергеева обсудили ситуацию на автозаправочных станциях. На ЗАЭС республики ведут минимальный порог для отпуска бензина – минимум 10 литров на один автомобиль. На меньшее количество автомобиль заправлять не будут. Чиновники подчеркивают, что все существующие нормы временные и точечные. Их задача – сохранить доступность топлива для каждого жителя республики. Представители федеральных сетей подтвердили, что запасы топлива в регионе остаются стабильными и соответствуют нормативам. Очереди и временные ограничения связаны с логистическими сбоями и перераспределением потока автомобилистов с частных АЗС. На шиномонтажках Костомукши планируют организовать рейды. Эту необходимость обсудили депутаты округа. Проблемы ликвидации стихийных свалок, появляющихся в лесах, стоят сегодня довольно остро. Особенно много складируют в лесах старые шины, например, возле гаражных кооперативов в районе КОС. По представлению прокуратуры города, администрация организовала здесь вывоз мусора. На это из местного бюджета потратили незапланированные 600 тысяч рублей. Депутаты поручили администрации проработать вопрос оснащения подобных мест современными средствами видеофиксации, а также организовать профилактические рейды по мастерским шиномонтажа. В Костомукше проверили ремонт улицы Антиканина. Сейчас подрядчик укладывает здесь бордюрный камень. По словам представителя компании, на следующей неделе планируется начать фрезерование старого асфальта. После этого дорожники приступят к укладке нового покрытия. Протяженность участка составляет почти километр, стоимость контракта – порядка 65 миллионов рублей. Работы выполняются за счет бюджетного кредита, который Костомукша получила на социально-экономическое развитие. Завершить ремонт магистрали планируют до 10 августа. Во время укладки асфальта полностью прекратится. Дорогу не будут. Движение организуют по одной полосе в обоих направлениях. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер сегодня северный, довольно сильный, порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Костомукше от плюс 7 до плюс 13 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Не люди создают путешествия, а путешествия создают людей. Но в наших реалиях билет на самолет автоматически становится лотерейным билетиком. Продолжу тему путешествий Елена Ваенга. Но прежде хочу пригласить вас на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас, слушателей наших, состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билет». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимейшие артисты. Приглашаю вас отправиться по волнам любимых песен вместе. Все подробности ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Было клево той весной.
1: И мне было клево вернуться, хоть и мысленно, в года дефицита, когда тачки, шмотки, записи с магнитофона приносили истинное счастье. Сейчас, когда всего в достатке, приходится придумывать себе мечты, которые связаны не с вещами, а скорее с эмоциями. Григорий Лепс продолжит эфир.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сложно найти более популярный кроссовер, чем BMW X5. Модель во всех поколениях вызывала неподдельный интерес у потребителей, подкупая своей сбалансированностью и статусностью. И вот, наконец, баварцы представили пятое поколение модели. В целом, X5 выглядит привычно мускулисто, но оформление передней части вызывает вопросы. Узкие вертикальные фамильные ноздри радиаторной решетки, как у BMW из 40-х годов, совсем не вяжутся с ультрамодной головной оптикой. Салон полностью переработан. Производитель сделал ставку на минимализм в архитектуре, ориентированный на водителя, а также уникальные материалы отделки. В частности, BMW впервые предложили декоративные панели из натурального сланца наряду со стеклянными элементами. Отрадно, что производитель решил сохранить у модели как бензиновые, так и дизельные агрегаты. А чуть позже обещают представить версию на водороде. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

небо. Он сумасшедшие строчки забросил солнечный невод.

давно за полбанкой мне рассказала об этом. Моя красивая бабка.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
5: Эх, разгуляй!
4: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река без брода, на которой не

Спасибо Лисицыну за танцевальное настроение. Танцевальное настроение будет царить и на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Сотрутся границы между сценой и залом. Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол, где каждый зритель... Каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Есть возрастное ограничение 12+, учтите это. В следующем часе встречайте Маргариту Виноградову. Я же на этом раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что пользователи, зарегистрированные на отечественных ресурсах с помощью иностранных электронных почт, смогут продолжать использовать их для входа. Об этом заявил глава комитета по информполитике Сергей Боярский. По информации портала «Москва-24», 26 июня Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для владельцев российских сайтов за использование зарубежных сервисов, включая иностранную электронную почту для авторизации пользователей. Позднее российские приложения начали предупреждать пользователей, что 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен в связи с требованиями закона. В России появилась новая профессия, она связана с искусственным интеллектом. Компании начали нанимать первых руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях. Уже открыто более 100 таких вакансий. По информации РИА Новости, главная задача специалиста – разработка и реализация стратегии продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях. Речь идет о видимости бренда в ответах ИИ по поисковиков и чат-ботов, а для этого нужно готовить отдельный контент под ответы. Сейчас на российском рынке уже работает как минимум 10 агентств, которые предлагают крупному бизнесу такое продвижение. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимых музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 21 градус. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Это хит на все времена от Ивана Кучина. А в таверне тихо плачет скрипка. Доброго вечера всем, кто настроен на душевную волну. В завершении понедельника хочется выдохнуть, расслабиться. И идеальное место — это, конечно, радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Принимаю музыкальную эстафету и желаю каждому удачи и хороших новостей. И, конечно, предлагаю добавить любимой музыки. Алексей Петрухин, Анна Семенович, Владимир Высоцкий. Прямо сейчас Стас Михайлов. «Я в твоей голове». Музыки много, шансон один.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
3: Где твои 17 лет на большом каретном? А

А лето требует от нас больше сил, энергии и, конечно, соответствующую компанию, в которой будет комфортно и приятно. «Раздели со мной лето» — новинка от Анны Семенович и Алексея Петрухина, зажигает в эфире радио «Шансон». Но есть те, кто хоть немного, но хочет погрустить и подумать. Специально для вас далее. Татьяна Буланова.

Зажигаем этот летний вечер на волне радио «Шансон» в компании Виктора Королева и группы «Воровайки». Спешу пригласить вас в увлекательное музыкальное путешествие на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И в этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». И для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин и многие другие. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А мы продолжаем далее в эфире. Зайнаб Махаева «Сердце на костре».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

казалось бы, всего один человек, но ты без него не можешь жить. Вот эти чувства, которые возникают, мы не всегда можем контролировать. Но если там дверь закрывают, то нужно отпустить. Это ой, как непросто. А что же делать? Влюбленной женщине в этой ситуации подскажет Марк Бартон. Далее в эфире «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Русское 10. Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: большая.
1: 20 часов Костомукша.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
3: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии официально определили лимиты топлива. На заседании оперативного штаба под руководством премьер-министра Карелии Андрея Сергеева обсудили ситуацию на автозаправочных станциях. На ЗАЭС республики ведут минимальный порог для отпуска бензина – минимум 10 литров на один автомобиль. На меньшее количество автомобиль заправлять не будут. Чиновники подчеркивают, что все существующие нормы временные и точечные. Их задача – сохранить доступность топлива для каждого жителя республики. Представители федеральных сетей подтвердили, что запасы топлива в регионе остаются стабильными и соответствуют нормативам. Очереди и временные ограничения связаны с логистическими сбоями и перераспределением потока автомобилистов с частных АЗС. На шиномонтажках Костомукши планируют организовать рейды. Эту необходимость обсудили депутаты округа. Проблемы ликвидации стихийных свалок, появляющихся в лесах, стоят сегодня довольно остро. Особенно много складируют в лесах старые шины, например, возле гаражных кооперативов в районе КОС. По представлению прокуратуры города, администрация организовала здесь вывоз мусора. На это из местного бюджета потратили незапланированные 600 тысяч рублей. Депутаты поручили администрации проработать вопрос оснащения подобных мест современными средствами видеофиксации, а также организовать профилактические рейды по мастерским шиномонтажа. В Костомукше проверили ремонт улицы Антиканина. Сейчас подрядчик укладывает здесь бордюрный камень. По словам представителя компании, на следующей неделе планируется начать фрезерование старого асфальта. После этого дорожники приступят к укладке нового покрытия. Протяженность участка составляет почти километр, стоимость контракта – порядка 65 миллионов рублей. Работы выполняются за счет бюджетного кредита, который Костомукше получила на социально-экономическое развитие. Завершить ремонт магистрали планируют до 10 августа. Во время укладки асфальта полностью перекрывается. Дорогу не будут, движение организуют по одной полосе в обоих направлениях. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер сегодня северный, довольно сильный, порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Костомукше от плюс 7 до плюс 13 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, добрый вечер. 20.05, почти 06 в городе Герои Москва, понедельник. И это законное время для разговоров об автомобилях. Если у вас что-то приболело в области тачки, припухло, почесывается, с любым вопросом, вот этим вот можете обратиться к нам по номеру 8-909-955-1030. Это все известные мессенджеры плюс СМС. На вопрос ответит Рита. Рита, сегодня мой голос разума.
2: Всем добрый вечер.
1: Давай, это ответишь я. На вопрос?
2: На любой.
1: Ага, что там про конденсат в карбюраторе? Какие дела? Так, какое слово тебе?
2: У нас есть гости.
1: У нас есть гости, друзья. Мы для вас добыли крутых парней. Ребята из весьма молодого, но чертовски амбициозного бренда G-Land. К нам сегодня пришли. Это Роман Скользкий, целый пиар-директор. Это, по сути, второй человек в компании, наверное. Давай, Ромчик, скажи всем привет.
3: Здравствуйте.
1: Да, и Иван Максимов, это старший менеджер по продукту. Давайте так, короче, главный по тачкам будет. Вот так вот.
3: Добрый вечер.
1: Привет. И, ребят, так как я уже обозначил, что вы бренд молодой, но амбициозный, расскажите нам... О философии G-Land. В последнее время просто очень много марок появляется, и не все могут похвастаться как раз наличием какой-то идеи, смысла и всего остального. Расскажите, как родился ваш бренд?
3: Ну, давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос.
1: Наверное, Роман. Татьяна, да. Роман.
3: Бренд действительно молодой, бренд российский. Как расшифровывается G-Land? Собственно,
1: Это
3: две буквы J-E, да, J — это journey, путешествие, E — это emotions, и эмоции, и land — это земля. То есть это бренд, который, философия которого делает идеальные тачки для прикольных путешествий, который подходит как для города, так и для каких-то загородных поездок, но с максимальным чувством комфорта как в городе, так и за городом.
1: А, прикольно. Главное, чтобы был бенз, как показывает практика.
3: Безусловно.
1: В этом есть вопросики. Хорошо. Вы изначально планировали именно так, или это какой-то мониторинг рынка, запрос, или это вот как-то был такой душевный порыв создать именно такие тачки,
3: ну,
1: для крутых путешествий?
3: Был душевный порыв, конечно.
1: Их же много.
3: Ну, естественно.
1: Но много таких тачек, много тачек для путешествий.
3: Много тачек, да. Но, естественно, рынок мониторили, и, конечно же, следуя запросам рынка, создали автомобили для разных аудиторий, которые максимально охватывают вообще все возможные целевые аудитории и подходят как для городских жителей, так и для тех, кто любит выехать за город.
1: Пацаны, сейчас честный ответ на честный вопрос. Почему кроссовер? Ну, почему все так хотят кроссоверы? Рита, ты хочешь кроссовер?
2: Ну, в смысле, мечтаю.
1: Большую тачку.
2: Подарите кроссовер,
1: это,
2: пожалуйста.
1: Это пацанам, это не ко мне, не смотри на меня так. Почему, пацаны, кроссоверы? Ну, мне просто интересно ваша точка зрения людей изнутри рынка. В чем фокус?
3: Ну, а как иначе? Мне кажется, сейчас, особенно в нашей стране, кроссовер — это самый популярный тип кузова, безусловно. Есть редкие исключения, но кроссовер, мне кажется, жжет, рвет, и без кроссоверов и жизнь не мила.
1: Особенно прошлой зимой. Прошлой зимой вообще я понимал, что, ну, как бы никакие седаны не имеют права на существование. Так, хорошо, давайте не очень длинно, но мне кажется, что благополучная жизнь любой марки связана с плотной интеграцией с конечным потребителем. Да, нельзя делать машины в отрыве от людей. Поэтому как вы вообще видите себе это развитие взаимоотношений и готовы ли вы к интеграции?
3: Ну, мы не только видим, но мы уже активно это и используем. Мы постоянно общаемся с нашими клиентами, с людьми, которые интересуются нашими автомобилями. И даже те, кто состоят в наших социальных сетях, мы там устраиваем опросы. Мы спрашиваем, какие опции им хотелось бы видеть в автомобиле. Мы спрашиваем их, какой дизайн новых автомобилей, которые мы планируем запустить. И человек может принять непосредственное участие в создании автомобиля. Не только вот мы сидим в компании, такие придумали, вот будет так. А еще мы слышим голос клиента и именно делаем автомобиль с учетом пожелания клиента.
1: Хорошо. Насколько, вот откидывая все красивые слова, насколько вероятность велика того, что чуваки скажут: ребята, мы хотим крутилку звука, и вы ее когда-нибудь приделаете?
3: А это как в анекдоте про блондинку.
1: Так.
3: Встретит она динозавра или не встретит? Тут 50 на 50.
1: 50 на 50. Вот какой разговор. Тебе понравился анекдот про блондинку?
2: Да, конечно.
1: Потому что что?
2: Потому что я блондинка.
1: Огонь. Друзья, в общем, давайте копите злость. Вопросы к ребятам из Джиленда. Задавайте их по номеру 8-909-955-103-0. А мы потанцуем и вернемся.
0: Вечерний заезд. Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Вечерний заезд на «Радио Шансон».

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, добрый вечер. Сегодня «Вечерний заезд» гоняет на «Джилендах». А на юном... На юном бренде гоняем. Странно звучит, друзья. Ну, давайте, да. Если у вас есть какие-то вопросы про «Джиленд», задавайте их нам по номеру 8-909-955-103-0. Это мессенджеры плюс смс. Потому что в гостях у нас Роман Скользкий. Это пиар-директор «Джиленд». И Иван Максимов. Это главный по тачкам. Вот так я скажу. Они все знают про автомобили. В предыдущем блоке, который закончился как-то молниеносно, я не получил достаточное количество информации на предмет того, как вы, как марка, собираетесь интегрироваться в гражданское общество своих потребителей. Как вы с ними хотите коммуницировать, какие у вас для этого есть инструменты. А как по мне, это по-прежнему очень важно. Да? Если я буду видеть две тачки одинаковые, плюс-минус, там, по тактико-техническим характеристикам, да, разные по дизайну и так далее, но если у одной тачки будут какие-то, и у ее производителя будут какие-то плюшки, которые мне милы, да, и в самое сердечко залетают, то я и выберу ее, чем просто кусок металла на резиновых кружочках, такой вот бездушный. Поэтому давайте, какие у вас планы по интеграции как раз в среду ваших потребителей? Какие-то есть инновационные инструменты в этом вопросе?
2: Как я говорил уже ранее, это у нас соцсети, и теперь на данный момент у нас также есть еще мобильное приложение, где человек может задать вопрос нам напрямую, где мы также спрашиваем его мнение. А в потенциале мы хотим, чтобы создать такую комьюнити, чтобы люди могли общаться между собой, в том числе в нашем приложении. Не куда-то уходить на форумы, какие-то соцсети.
1: Запрещенные мессенджеры, да?
2: И туда тоже. Именно в самом приложении люди могут общаться между собой, делиться своими идеями, делиться своими лайфхаками. И также мобильное приложение у нас поддерживает телематику. Наши все машины оборудованы телематикой. Вот прошлая зима, это зима кроссоверов. Надеюсь, эта зима будет зима телематики, когда ты садишься в теплую машинку, и у тебя уже все хорошо.
3: Я всегда так делаю.
4: Летом
3: всегда.
4: Чудесно можно
1: прохладно
4: по той же телематике, да.
1: Слушайте, я всегда так делаю. И вот сейчас, короче, супер прикол. У меня в автомобиле есть телематика, так. Есть приложение. И я, короче, когда только купил тачку, ну, не так это было давно, на самом деле, времена просто быстро меняются. Я поставил это приложение, открываю его и думаю, о, черт, зачем на самом видном месте в этом приложении написано, сколько бензика в моем баке? Зачем мне это в литрах, в пробеге, для чего? И вот тут я понял, что это очень полезная информация, друзья. Это прям кайф. Слушайте, телематика — это абсолютно новое ощущение общения с автомобилем, да, когда ты как-то с ним, ну, не знаю, там, объединяешься, что ли, единое целое, когда ты понимаешь, что у него все в порядке, а это же твой друг, да, многие дают им имена, да, и ты понимаешь, у него с аккумулятором все, огонь, бензик есть, окошки закрыты, проветрюка. Я, например, кстати, часто делаю таким образом, что у меня машина, ну, в силу определенных обстоятельств, стоит на парковке, одни жаркие, а я езжу на какой-нибудь тестовый, я нет-нет, да раз в три дня ее завожу, чтобы она просто проветрила.
4: Потому что ты заботливый хозяин.
1: Да, и потому что как бы телематика быть должна, и у вас она есть, и это прикольно. А какие-нибудь, слушайте, такие истории, когда человек может как-то инициировать какие-то успехи в рамках бренда? Может быть, есть какие-то там квесты, задания, когда он может, допустим, взять и приехать, получить какую-нибудь плюшку на техническом обслуживании? Нет такого?
4: Вот этой истории, как бы, это, наверное, история чуть какого-то ближайшего будущего.
1: Покупайте, продаю.
4: Да-да-да, покупайте, продаю. Сейчас у нас проходит замечательный фестиваль. Вот только что он проходил в Санкт-Петербурге, скоро будет в Москве, и у нас там оборудованы специальные зоны, на которых, собственно, люди, которые приходят посетить этот фестиваль, могут вообще выиграть автомобиль. То есть прямо розыгрыш, прям настоящие машины.
1: Ага.
4: А для этого всего лишь надо...
5: Участвую.
1: Не, я что-то не заметил, что ты участвовала. А почему тогда...
4: Для этого надо всего лишь записать видео и выложить в нужный аккаунт, который тебе говорят, и ты можешь выиграть новый кроссовер.
1: Это же, я так понимаю, фестиваль называется ВК-фест.
4: Yes.
1: Почему нет? Why not? Почему бы его прям так и не назвать? Хорошо, друзья, там можно выиграть тачку. Нам Роман сейчас открыл эту тайну. Я заменю тебя Маргарита, вставай и езжай выигрывать тачку.
3: Хорошо, я готова.
1: Да, друзья, это прикольно, что, в общем-то, марка G-Land и использует какие-то не совсем стандартные средства коммуникации, не вот эту только рекламу по телевизору с красивыми машинками, а выходит в народ и даже, о господи, пытается разыграть прекрасный кроссовер среди людей. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы по марке, напишите там 8-909-955-1030, мессенджеры, олдскульные смс-очки, Рита, человек из прошлого, она их прочитает.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, вечерний заезд возвращается после двух прекрасных песен. Я надеюсь, что вы кайфанули. Но мы не менее кайфовое проводим время, потому что гоняем сегодня на автомобиле G-Land, молодом и амбициозном российском бренде, потому что в гостях бренде. Молодом, амбициозном бренде. У нас в гостях Роман Скользкий, это пиар-директор G-Land'а. И Иван Максимов, это главный по машинкам, он знает про них все. Про продукт, про тачку, про вот это. Мы уже обсудили немало вопросов. И мне теперь хотелось, конечно, поговорить о трепещущем сердце каждого автомобиля, каждой автомобильной марки, это производственных верфях. И у G-Land'а, как у молодого бренда, есть новый, новенький, блестященький, максимально крутой инновационный завод под Санкт-Петербургом. Или это Санкт-Петербург? Шушара, это Санкт-Петербург?
2: Санкт-Петербург.
1: Это прям город.
2: Прям город.
1: А, значит, не под Санкт-Петербургом, а в Санкт-Петербурге.
2: Не-не-не, это прям за КАДом.
1: Короче, химки такие, да?
2: Да.
1: Да, понятно. Друзья из химок, всем привет. Вот, собственно, завод клевый, я был, могу подтвердить. Интересно вот что во всей этой истории. Это, как в последнее время бывает часто, завод, построенный не с нуля, но есть нюанс. Раньше этот завод принадлежал одной американской компании, которая, кстати, отстрелила от нас сильно раньше, чем все. Вот, и завод бросил, законсервировали, но, собственно, консерваторы из наших людей такие себе. Вот, в общем, пришло все это барахло в упадок. Оно было, в принципе, морально устаревшим тогда еще, да. И сейчас, когда все это расконсервировали, ну, захотелось, видимо, ребятам из G-Land'а разрыдаться. И удивительно, я увидел на месте того старого завода абсолютно новое, крутейшее предприятие, которое, несмотря на то, что, в общем, весь вот этот внешний панцирь остался прежним, внутри все заново. Нам показывали крутые фотки. Там, по-моему, 9-месячной давности, пацаны, да, когда вы стартанули с завода?
2: В районе года назад там не было практически ничего.
1: Да, на фотках просто взорванный пол. Ну, то есть, как будто там...
2: Там песок.
1: Там просто пляж. Пляжный волейбол. Вот. И буквально там меньше, чем за год на вот этом, вот этой волейбольной площадке выросло суперсовременное предприятие. Я могу сказать так, что я был на, наверное, всех заводах, включая мировые, и я очень прикололся от многих вещей. В частности, многие из вас знают, что сейчас там кузов автомобиля варят роботы. Ну, конечно, во-первых, меня завораживает, как странно эти сварочные руки роботов проезжают друг от друга в миллиметре и не врезаются. Это как бы удивительно. Ну да ладно, это понятно. Но самый прикол в том, что даже на самых классных заводах, где собирали ваши вот эти любимые европейские повозки, туда они все, туда, вот, там все равно большинство сварочных работ, скажем так, доварочных, производили вот эти вот дядьки. Классические с усами, они доваривали кузова, да? Или кузовы, кому как больше нравится. А тут же на заводе G-Land я, в принципе, по-моему, впервые увидел, что и первичную сварку, и доварку делают роботы. Да, то есть ошибиться, в принципе, сейчас это вот...
3: Чудеса.
1: Это Рита сейчас представила мускулистого робота просто.
2: Вкалывает робота, а не человек.
1: Да, да. Вот, это было очень круто. Плюс, конечно же, максимальный уровень автоматизации в плане там подвоза компонентов, всего вот этого. Лично мне, сейчас, пацаны, закройте ушки, не хочу, чтобы вы думали, что я вас хвалю. Это, кстати, было первое предприятие, на котором я был и на котором максимально открытый показан для нас, для журналистов, процесс сборки. То есть обычно, чтобы вы понимали, ты приезжаешь на автомобильный завод, и тебе говорят, ты сюда не ходи, ты туда не ходи, ты тут не снимай, ты только пытаешься что-нибудь сфоткать, они тебе прям леща, на! И ты такой, телефон упал, разбился, все вот это. Здесь, ну, от слова, я, чтобы вы понимали, машины же едут, кузов едет по ленте, не быстро, медленно, да, и ребята в процессе на каждый на своем посту что-то к ней приделывают, там, панель, руль, там, ну, не знаю, крышу какую-то вклеивают. И я имел возможность просто кататься на этой ленте. То есть ты на заводе, ребят, собирай тачки, ты просто встал рядом и едешь как бы с тачкой и смотришь все этапы сборки. И это удивительная история, потому что такого нет нигде. Мне это очень понравилось. В остальном, Да, максимально. ОТК тоже на уровне, да, когда снимают ежедневно там кузов, на разрыв его тестируют, вот эти именно сварочные точки, бьют по нему там этой стамеской с молотком. Это говорит лишь мне лично о том, что эту тачку делают не просто так, чтобы мы потратили на это деньги, а чтобы мы долго и счастливо жили.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Ребятушки, мы вернулись. Вот сейчас такой... Это я хлопнул дверью Джиленда. Друзья, мы сегодня едем в Джилендах, потому что у нас в гостях Роман Скользкий, это пиар-директор марки Джиленд, и Иван Максимов, это главный по тачкам, и Макс... Вань, прости, Иван Максимов, наверное, у тебя всегда в жизни так,
2: да?
1: Макс, Иванов, там вот это все. Сейчас тебе придется держать удар, потому что мы подходим к самому интересному, естественно, к автомобилям. Расскажи... Как формируется ваш модельный ряд? Что вообще вы делаете там?
2: А можно я?
1: На том прекрасном заводе. Давай, давай.
2: А, кстати,
1: а про завод. Нельзя? Почему ему нельзя?
2: Ну, он попозже.
1: Красавчик, так, давай. Все, вышел из студии, давай.
2: Кстати, про завод. Ты так вкусно сейчас рассказывал.
1: Завод крутой.
2: А знаешь, что самое мимимишное?
1: Ты мне напомнил в перерыве, я об этом забыл. Расскажи, это крутая тема.
2: Да, я тоже был, на самом деле, приятно удивлен. На заводе есть такие робомашинки, они называются АГВ. Это маленькая автоматическая тележка, которая по выделенной дорожке везет много-много запчастей на конвейерную ленту.
1: Да, она ни с кем не сталкивается, она едет. Да. Все классно.
2: И на всех предприятиях мира они ездят с таким писклявым, противным шумом, звуком, да.
1: Все так.
2: А вот на заводе в Санкт-Петербурге эта штука ездит под что? Под пачку сигарет.
1: Под пачку сигарет группы кино, и это вообще был разрыв.
2: Это был разрыв.
1: Я сначала даже не понял, я думаю, мне кажется, что ли у кого-то, знаешь, как будто у кого-то телефон зазвонил в кармане, да, и играет просто типа рингтон, а это оказалось, что тележка едет такая...
2: Да.
1: И это мега круто.
2: И мы попытали главного инженера, и он сказал, что это было нововведение ребят местных, они говорят, ну что это за пискля, давайте поставим нормальную музыку.
1: Что это, во-первых, за завод в Питере, на котором не играет кино, да?
2: Вот именно.
1: Ну, как бы странно. Давайте
3: про радио Шансон, пожалуйста.
1: У нас на радио Шансон играет группа кино регулярно.
3: Нет, я имею в виду, вот чтобы там поставили радио Шансон,
1: радио
3: и там
1: Шансон?
3: На заводе вот радио Шансон.
1: Сейчас,
3: да.
1: сейчас бы люди вскрылись, как работать, когда мы тут устраиваем вот этот экшен. Давайте, про тачки, пацаны, чё почём? Ну, то есть не чё почём, а что у вас есть в модельном ряду?
2: Модельный ряд. Это две равнозначные линейки. Линейка J и линейка C. C — это линейка для жителей города, для жителей мегаполиса, для людей креативных, которым нужна тачка-гаджет.
1: Так.
2: Вот. А линейка J — это немножко такая аутдорная, извините за англицизм, история. Это история для тех людей, которые в комфорте любят выехать за город.
1: Будешь наказан за аутдорность.
2: Прости, пожалуйста. Взять с собой собаку, не знаю, поехать пожарить шашлык, съездить в глэмпинг. Слушайте, ты же любишь глэмпинг.
1: Да, обожаю глэмпинг. Слушайте, друзья, я вот серьезно могу вам сказать, что, наверное, ну, не в обиду линейки C, S и вот все остальное, линейка J — это прям выбор здорового человека, потому что, конечно, мы все, жители больших городов, имеем невероятно большой запрос, вот такой глобальный, на то, чтобы выезжать за пределы города, за пределы этих каменных джунглей, попасть в какую-нибудь маленькую лужу, да, там ее помесить. Ну, это просто кайф.
2: Ну, а потом сейчас действительно развивается и внутренний туризм, и действительно страна наша прекрасная, и есть что поисследовать. Поэтому на линейке J, сейчас Ваня расскажет подробнее о моделях, это можно сделать с максимальным комфортом.
1: Я за линейку J, давай, не в обиду C.
4: На данный момент у нас два автомобиля, это Джиленд J6 и Джиленд J7.
1: J6
4: это такой входной билет в мир кроссоверов. Это компактный, брутальный такой кроссовер, который предлагает своему владельцу огромные возможности, да, в первую очередь, это классный внешний вид. Во-вторых, это технологичность. Машина умная, машина шустрая, машины есть классные опции. И также это комфорт передвижения, да, низкий расход топлива, независимая задняя подвеска, это, наверное, уникально в данном классе для переднеприводного автомобиля.
1: Ну, это, друзья, так, давайте, переводя на человеческий, это, в общем-то, значит, что вы будете ехать, а, максимально комфортно, и, б, всех ваших питомцев и детей на заднем сиденье не будет укачивать.
2: Не только. Относительно питомцев, там вообще отдельная история. Это единственная тачка с сертифицированным салоном для перевозки домашних животных, который не боится всяких царапок и так далее. Он гипоаллергенный. Там есть целая линейка всяческих девайсов для собачек, да, для кошечек. То есть это прям вот реально про комфорт передвижения с питомцем.
1: Ты посмотри на
3: нам, собачникам, это очень очень нравится.
1: Да, да, мне особенно тоже. Давай, и J7, что?
4: А по J6 еще чуть-чуть.
1: А по J6, давай, что с клиренсом, что с приводом?
4: Привод пока передний, скоро появится полный. Клиренс 180. И хочу багажник полкуба. А если багажника мало, у нас фаркоп прописан в ОТТС.
1: Засейвься, братан, на этом месте. Мы вернемся обязательно и дорасскажем.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Вечерний заезд Ребза на Джилендах. У нас сегодня в гостях ребята из марки. Представитель марки Джиленд. Роман Скользкий, пиар-директор, и Иван Максимов, главный по тачкам. Мы уже немножко рассказали про G6, что кроссовер начального уровня, но достаточно уникальной начиночкой. Пока передние колесики у него вращаются, скоро подъедут задние. Подкатит, да, и все будет хорошо, как мы любим. Полный привод придает уверенности в поворотах. Вот это. Теперь следующая тачка, более взрослая, G7. Что там?
2: Да, G7 это уже более старший класс, это большие размеры, это более мощный двигатель, это уже наличие...
1: Более мощный на сколько? Давай так, скажи.
2: Плюс 36 лошадиных сил и плюс 65 крутящего момента.
1: Нормуль, так.
2: И плюс одна передача.
1: И плюс
2: в коробке.
1: О-о-о.
2: Вот, это уже...
1: Бесплатно? Ну ладно, все, давай.
2: Все входит в стоимость.
1: Шутки за 300, давай. Что еще в тачке клевого есть?
2: Полный привод, сервоусилитель тормозов. Такого нету почти ни у кого. Да, может, ни у кого нету. Для тех, кто знает, это можно делать тормоз либо острый по-спортивному, либо плавный такой, с длинным ходом педали.
1: Да, ну слушайте, обычно это прерогатива прям очень дорогих машин. Ну, то есть, как бы настройка, да.
2: А здесь на среднеразмерном кроссовере у нас это есть. Это огромная панорамная крыша с люком. Это комфорт для водителя и пассажиров. И плюс система голосового управления, когда некоторые говорят... Вот, мало кнопок, хочу кнопки. Крутилки кто-то просил для звука.
1: И кнопки я по-прежнему
2: прошу. Ты можешь говорить просто: «Привет, Джиленд, да, мне холодно, мне жарко, сделай громче, сделай тише, открой окно, открой люк».
1: Вы,
2: и ничего не надо нажимать.
1: Вы очень кайфовые пацаны, но я вот этот чертов ретроград, да, старовер, ну, мне как бы вообще подло с тачкой разговаривать.
2: А надо пробовать.
1: Надо пробовать, да.
2: И на подходе уже наш флагман G8, это уже полноразмерный кроссовер, это уже двухлитровый двигатель, это адаптивная подвеска, это система полного привода с управлением вектором тяги. Я надеюсь, мы еще раз придем, вы нас позовете,
1: да,
2: и мы уже более детально расскажем о нем.
3: История, да.
1: Да, хорошо, смотрите, сейчас я услышал вот такой бесполезный, на мой вкус, абсолютно не претендую ни на какую истину в последней инстанции, опцию, как панорамная крыша, и от нее капец как холодно. И тут я вспомнил, что у нас в стране вообще-то бывает холодно, да, и как вообще обстоят дела с не с адаптацией, а с подготовкой автомобилей ваших к зиме, к нашей русской зиме, а у нас она бывает очень здорово.
2: Абсолютно все замечательно, как мы уже говорили ранее, это, во-первых, телематика, когда тебе даже не надо спускаться к машине, она тебя уже ждет тепленькой. Даже если ты не хочешь пользоваться телематикой, у тебя обогрев передних сидений, обогрев руля, обогрев лобового стекла уже в базе.
1: Ничего себе, вот лобаш, ну, как бы греющийся.
2: Всей поверхности,
1: ну, просто must have. Да, потому что после этих ледяных дождей ты там либо стамеской это отколачиваешь сюда, либо просто включаешь обогрев, и через минуту ты погнал.
2: Плюс еще форсунки стеклоомыватели, чтобы капелька не замерзала.
1: Писалки.
2: Писалки, да.
1: Все, молодец.
3: А можно так говорить, да?
1: Ну, конечно, писалки.
2: Да. И второй ряд сидений. Поэтому для холодных климатических условий, для нашей русской зимы, мы готовы, ну, на 110%.
1: Братва, и смотрите, остается у нас тут не так много времени. Давайте по гарантии и по дилерам. То есть, когда ты купил эту тачку, тебе послезавтра сказали: «О, я тебя сломал, все, это не наша проблема». Как у вас обстоят дела с этим?
3: Ну, во-первых, послезавтра оно не сломается. Это раз.
1: Я сферическая машина в вакууме.
3: С точки зрения дилерской сетки, она одна из самых больших в стране. Это 180 дилеров в более чем 95 городах на данный момент. И это от Калининграда до Владивостока. Абсолютно.
1: Минуту
3: точно.
1: Назад мне показалось, ты сказал, что это про Бали, как будто у вас есть дилер на Бали.
3: Да. Мы работаем над этим, да. Плюс немаловажна еще история, что есть большой склад запчастей в Подмосковье. Вот, и абсолютно любые запчасти есть уже в дилерских центрах. Но если вдруг чего-то нету, то это достаточно расторопно приедет с этого самого склада, что займет всего лишь там, может быть, несколько дней.
1: Вот это уровень. Давай по поводу гарантии. Что с гарантией? Какие
3: гарантия
1: сроки, пробеги?
3: Стандартная 3 года или 100 тысяч, что наступит быстрее, плюс есть дополнительная поддержка.
2: Это 2 года, либо еще 50 тысяч.
3: Либо еще 50
1: тысяч. 2 года, либо еще 50. Друзья, это, мне кажется, отличная новость. Слушайте, я скажу так. Конечно, пацаны пришли без денег, что мне очень грустно, от этого мне максимально грустно, но мы давно знакомы, я в начале программы это не сказал, но сказать должен сейчас, что вот именно они в автомобильном мире нашей страны максимально давно. Мы с Романом знакомы, ну, лет 20 точно, и я, увидев, что он вписался в историю с Джилендом, понял, что проект стоящий и можно брать. Друзья, спасибо, что были. В следующий понедельник я буду вас снова ждать. Парни, спасибо, что пришли. Скажите
2: спасибо
1: всем.
2: Спасибо.
1: Пока-пока. Маме привет можно передать. Быстро.
3: Мама, привет.
1: Все, спасибо, парни. Все, до следующего понедельника.
2: Пока-пока. До свидания.
4: Вечерний заезд.

0: сезон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем оптимизма и бодрости в нашей компании на волне хорошего настроения. Вас приветствует Дима Казанцев. Очень скоро расскажу что-нибудь интересное.

Друзья, предлагаю поговорить о любви, но с нотками реализма. Тут психолог Татьяна Смирнова рассказала «Известиям», почему все больше людей не спешат в ЗАГС. И эти причины вас, возможно, удивят. Итак, это страх потерять свободу, люди боятся раствориться в партнере и ограничивать свои возможности. Негативный опыт, личный или семейный. Психика включает защиту и подталкивает избегать близости. Перфекционизм. Кто-то ищет идеального партнера, избегает при первых сложностях. Ну и неравный эмоциональный вклад, когда один человек вкладывает силы в отношения, а вторая половинка от него дистанцируется. В итоге выгорание и разбежались. Кроме того, все больше людей выбирают одиночество. И тут два объяснения. Осознанное решение. Человек четко понимает свои границы и ценит личное пространство. И защитная реакция. Страх повторения боли заставляет держаться на расстоянии.

ждешь звонок и отвечаешь на все незнакомые номера. Общение со спамерами и мошенниками в этом случае гарантировано. Приходится мириться с издержками, когда нужен конкретный абонент.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любимые мелодии на паузе. Поговорим про поцелуи. Они улучшают настроение, помогают поддерживать организм в тонусе. Поцелуи оказывают положительное влияние на иммунную систему организма и сердечно-сосудистую. А длительные поцелуи улучшают кровоток. При поцелуях повышается сила и частота сердечных сокращений.

любимые хиты очень скоро вернутся на привычные волны, а сейчас вот об этом. Считается, что все оранжевое способно улучшать настроение. Тут тебе и солнце, и сам по себе оранжевый цвет, и любимые цитрусовые – апельсины и мандарины. Будем надеяться, это работает.

от мелодий к приметам. Народ, у меня для вас забавная статистика. Наши люди, кажется, всерьез дружат с денежными приметами. И это не просто байки от бабушек. Есть реальные исследования, о которых пишет газета.ру. Итак, топ-5 денежных примет от россиян. Не выносить мусор вечером, а то деньги уйдут вместе с пакетами. В это верит больше половины опрошенных. Не давать в долг после заката, иначе свои финансы спугнешь. Не свистеть дома. Классика. Свист, мол, отпугивает денежки. Не передавать деньги через порог. Вдруг удача передумает заходить. Не болтать о планах. Почти 2/3 россиян молчат о своих финансовых задумках, чтобы не сглазить. А теперь о том, как люди привлекают деньги. Пересчитывают накопления почаще. Вдруг их станет больше. Кладут в кошелек лавровый лист или монетку с дыркой. На удачу. Носят с собой счастливую купюру. Так делают около 1/3 опрошенных. Ну и ухаживают за денежным деревом и покупают денежную жабу. Да, это до сих пор в тренде.

Где ты, где ты, где ты, белая карета? В стенах туалета человек кричит, но не слышат стены трубы, словно вены, и бочок сливной, как сердце бешеное.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любви до ненависти один шаг. Поэтому на близких излишься с особым напором. Ну а если кого-то искренне любишь, то шаг влево, шаг вправо. Сам знаешь что.

стало интересно. Танцы улучшают настроение, когда этого настроения нет от слова совсем. Это, наверное, смотря какие танцы и смотря под какую музыку.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любви до ненависти один шаг. Поэтому на близких излишься с особым напором. Ну а если кого-то искренне любишь, то шаг влево, шаг вправо. Сам знаешь что.

Такая на самом деле грустная история, поскольку ты ищешь человека, который якобы придет и заполнит весь вакуум твоих ожиданий. Но этот человек и есть ты, и ты уже пришел. Все остальные люди, друзья, близкие, знакомые, коллеги или спутник жизни, чаще приносят только разнообразие в твой внутренний мир, не более того.

школа, школа, я скучаю. Вот только сложно заставить себя учиться. Необходимо придумывать разного рода ухищрения, учебные игры и другие уловки. Метод кнута и пряника тоже никто не отменял.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Кое-что любопытное сейчас расскажу. Согласно исследованию, большинство респондентов со всего мира называют физическое и психическое здоровье главными источниками счастья. Кроме того, людей делают счастливыми семья, отношения с партнером, дети и ощущение наполненности жизни смыслом.

на лице и голове человека. 43 мышцы, многие из которых помогают наслаждаться хорошей едой и выражать удовольствие по этому поводу, причем не говоря ни слова. Улыбайтесь почаще.

0: Света Мукша представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Группа «Бумер» с призывом целоваться и начать новую жизнь. И именно в понедельник это пытаются сделать многие, в том числе и я, конечно же. Но если вдруг что-то хотелось изменить сегодня, но вот погода, природа, настроение или какие-то другие причины, то ничего страшного, и вторник, и среда отлично подойдут. Главное, чтобы у вас все было хорошо.
1: Просто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

0: всех вас.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

может, все, что было там, померещилось. Но вот в зеркале друзья вдруг его увидел я.

0: любви.
1: Какая трогательная композиция от Михаила Шуфутинского про маму. Вы на волне радио Шансон. Этот хороший, добрый вечер проводим вместе. Меня зовут Рита Виноградова. Продолжим слушать любимых артистов прямо сейчас. Группа Любэ, «Елки-палки».

0: не дать, не взять.
1: Михаил Бублик с песней «Ветрено» в эфире радио «Шансон». Кстати, прогноз погоды в столице на ближайшую неделю плаксивый и дождливый. Готовим зонтики в устойчивое, независимое от сырости настроение. Ну, а музыка на радио «Шансон» всегда готова согреть и поддержать.

Молитва моя челобитная к Богу, не колокол, но и не звякнувший грош. Иголка она среди колкого стога, но сток отгорит, и иголку найдешь. Челобитная улетела стаи строчек со стола, с губ летела в небеса, как птица видная, повторял ее 100 раз, знать не дошла. Челобитная. Был грешенный тем, среди грешных безличен, шел праведным стать там, где праведных нет, и там воронье спину клювом мне тычет, и клейма рубцы

0: А если вы еще не успели приобрести билеты, то я напоминаю, что радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки, настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Возрастное ограничение 12+.
1: Я знаю, поздно.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва, 103.0 FM.
2: Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже снят, и все отпечатки контрабанды не берем. Как херувим, стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вонь и рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь мою скорбную душу

если б знал, что та речка без дна. Но увы, что мы в жизни имеем, мы за это заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки.

большие зеркала, ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

0: нашей карете.
1: Привет, я Алексей Брянцев. Желаю вам любить, быть любимыми, берегите близких и слушайте хорошие песни на радио «Шансон».
2: Я так хочу себе представить, какая ты на самом деле. Закрыв глаза, во сне растает, и в эту ночь свое желание загадать.

морем ветер затихал. Он березе песню эту напевал.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

кипятил бы ты начальничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу.

не с Таврида, а салюты панихида. А теперь проблемы личные и для оперов больничные. А на закус не с Таврида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кошеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес пола.

не улица, учитель. Напрягали, получите. Кипятил бы ты.

0: ведра больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не ставрида, а салют и панихида.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

Я по любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

твои еврейчики избавят быстро вас от скуки и тоски. А по Бродвею ходят люди ротозеи. Они, как правило, при шляпе и в пенсне, наклончик в сторону.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: музыки много. Шансон один.
1: Мои ожидания.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

Лепки ни одной мне в нем не закружить. Зато я был, однако, за медный грош судим и послан был страной у золота пожить. А золото на родине особой желтизны

лихой забавы для. Не брал нахрапом кон и не влезал в долги. Зато я был, однако, в краю, где без рубля по золоту легко топочут сапоги. А золото на родине особой желтизны.

речке золотой, и в самый злой мороз по нем не горевал. Зато я был, однако, единственным путой, чье золото волос в ладонях согревал. Чье золото волос в ладонях согревал. И золото волос в ладонях согревал.

не иначе, как смерть. Ты кто? Говорю в Бога душу. Я совесть твоя, вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась? Да нет, отвечает, в тебе я спала. Пошла по избе, аж блюдце зашлось под графином. Пора человеком стать.

за горло ее, ну а сам весь дрожу, и воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу и почиваю, почиваю, почиваю.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать? Обыкновенная зима сковала город. Отец все время бьет и пьет, раскис совсем.

в обычной жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давно.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

Я пел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянный, сплюнул с презрением

разбила воскресную рань. Этим внесла в свою жизнь препозорную лепту. Душу хоть Богу отдай, а ты все-таки дрянь. Вроде иду я один, босиком по Советской. Где три березы, где небо подпер обелиск. Чувствую взгляд твой,

знаю, да только в душе утихает. Гаснет потихоньку, и все же огонь надо брать.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

на том казался свете. Я тебе сказал, пока живи и ступай поши, как в чистом поле. Если станет трудно, позови.

мага Юры Лонга. К нему на хату раз попал, взял прилично, хоть гостил недолго. На счету моем лимон другой, уста

часто вспоминая о былом. Свою жизнь читая между строк,

закружила осень, на ладонях просек мокрые рассветы и тополя. Пусть сегодня осень.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Нагадала мне цыганка жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте, мне прошедшего не жаль. Бился я на личном фронте и согласен,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.